0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Bad.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air.
1: Real rock music. Говорит Москва. Мото Москва представляет.
2: Новости автомото мира.
3: Привет, дорогие мои, на волнах Моторадио Андрей Проректор с новостями Мото Москвы. У меня к вам сразу несколько новостей, которые всех, естественно, не удивят. В первую очередь, это новость погодная. В Москве уже третий день настоящий мотосезон. Как начался май, сразу температура перевалила отметку 18 и даже 20 градусов днем, и мотоциклисты дружно высыпали на улицы нашего любимого города. Открытие за открытием, начиная от ночных волков и заканчивая самыми маленькими и небольшими сообществами, все стараются выехать каким-то образом и посетить любимые точки либо в городе, либо за городом. И именно о любимых точках мотоциклистов мы сегодня с вами и пообщаемся. Я думаю, что этот выпуск будет очень полезен для тех, кто совсем недавно сел на мотоцикл. Итак, давайте предположим, что вы мотоцикл купили для того, чтобы на нем проводить время как хобби, а не только как инструмент для путешествий или утилитарных поездок по городу на работу и обратно. Сразу отметим, что вот именно вы, для кого этот выпуск будет полезен, не являетесь тем самым человеком, который мне напишет: «Да это все для лохов, на настоящем мотоцикле надо ездить, гонять и так далее». Предположим, вечерочком вы хотите вечерочком вы хотите встретиться со своими друзьями или влиться в какую-нибудь компанию, посмотреть

Макдональдса. Сейчас ни площадки, ни Макдональдса, и сама точка сбора из-за реконструкции, запретов, полиции уже неоднократно меняла свою дислокацию. Сейчас это парковка и тротуар около самого Макдональдса. Приехать туда можно, все будут вам рады. Очень демократичное место, без морочек, пафоса и всего такого прочего. Второй точкой, вне всякого сомнения, является смотровая РАН. Она отлично ищется в поисковике, и на нее достаточно просто можно заехать как с Ленинского проспекта, если ехать в область, так и с улицы Косыгина. Ну, опять же, если ехать от Ленинского проспекта. По четвергам там собираются мотосообщества и жарят шашлыки. В другие дни народ просто приезжает посмотреть на красивые виды на Москву. Еще несколько лет назад, до начала застройки, прямо на набережной Москва-реки, там был самый красивый доступный закат в городе, доступный для мотоциклетного просмотра, естественно, когда можно непосредственно к балкону подъехать и любоваться. Старожилы вспомнят, как еще в 18 году была смотровая площадка около МГУ на Воробьевых горах, и тогда это было главное место встречи мотоциклистов, но городские власти поменялись с нами на мотофестиваль, то есть выгнали всех мотоциклистов, а всем новичкам сказали, ну слушайте, иногда вы там будете собираться раз-два в год, а все остальные, ну не мешайте, пожалуйста, жителям улицы Косыгина. Кстати, будете проезжать по улице Косыгина, обратите внимание на дома, расположенные справа. Вот там и находится та причина закрытия смотровой площадки для мотоциклистов. Кому-то шумно. Ну, а мы с вами успешно встретили закат на Ране и едем дальше в Пайпс. Пайпс находится на Бережковской набережной. Нужно написать по-английски это слово, и вы обязательно найдете это место. Оно находится на территории большой промзоны, и там собираются сотни мотоциклистов вокруг кафе с вот таким вот названием. Мотофотографы, вкуснейший кофе, который прославился на всю Москву, известные люди, мотоблогеры, спортсмены, целые клубы Дукати, Харли Дэвидсон и других марок. Я бы назвал это место красивой стороной столичного мотоциклизма. Ну а так как мы с вами ездим сегодня по разным местам, то на Пайпс мы выпили чашку кофе, посмотрели на всех, поздоровались с Иваном Горевым, с взрывным Майком, может быть, застали проректора или еще кого-нибудь, и мы с вами летим на центральный рынок. Центральный рынок точно так же забиваем в навигатор и узнаем, где это и что это. Въезд на центральный рынок сейчас достаточно сложен. Нужно заглушить мотоцикл и прокатить его по тротуару между шлагбаумами. Это единственное ограничение, а дальше мотоцикл нужно припарковать согласно правилам дорожного движения, то есть не абы куда, а в карманчик, если получится. Если не получится, то нужно быть внимательным. Иногда ходят сотрудники ЦОДД, или как они там называются, и фотографируют номера, чтобы прислать штрафики. Отличается центральный рынок великолепной кухней самого центрального рынка. То есть поставили мотоцикл, послушали живое исполнение каких-нибудь песен, там всегда находятся либо диджеи, либо какие-то местные певцы с гитарами и усилителями, и пошли на территорию самого центрального рынка взять какую-нибудь нямку. Там огромный, сейчас это называется... фудкорт на максималках, такой гастрорынок прямо. По выходным там запускаются диджей-сеты и музыка. Круто. С центрального рынка можно замечательно просочиться до рынка Усачевского. Усачевский рынок находится в Хамовниках, и там с пятницы по воскресенье организуется красивая зона для мотоциклистов. Там собирается буквально 30, 50, 100 человек, и публика очень приятная, комфортная, можно проводить время с удовольствием. Кстати, если на дворе четверг, то вы всегда можете приехать в Формулу X. Формула X находится на МКАДе, на пересечении Липецкой улицы и МКАДа, то есть это трасса М4, и там по четвергам проводятся мото-вечера. Это называется мото-четверг. В рамках мото-четверга проводится прямо целый такой московский мини-фестиваль. Можно пожарить шашлыки, можно поесть на фудкорте, посмотреть вечером кино в мото-кино,
кинотеатре и, конечно, позажигать на Джимхане. Плюс работает ведущий, работает музыка, диджей и так далее. Такой зажигательный

0: замечательное местечко, где можно совместить приятное с полезным. Ну, если вы не хотите катать Джимхану, то всегда можно на эту Джимхану посмотреть. Всегда это красивое, завораживающее зрелище, особенно когда дело доходит до падений тех или иных участников. Напоминаю, увидели, кто упал, сфотографируйте, а потом сразу бегите помогать. И вот у нас уже глубокая ночь. Где-то времени часам к 10, к 11 уже точно закончилось мотокино, уже вы побывали везде и, возможно, уже с кем-то познакомились. Давайте пойдем по нашим ночным местам сбора мотоциклистов. В первую очередь это набережная Тараса Шевченко. На набережной Тараса Шевченко можно великолепно смотреть на Москва-Сити. Отличный вид, потрясающий, красивый. Вам обязательно нужно на него хотя бы раз приехать. Но будьте внимательны, там рядом жилые дома, и не беспокойте местных жителей своими подгазованиями, перегазовками. А лучше возьмите свою спутницу, ну или девушки, если вы приехали с молодым человеком, там спутника, и прогуляйтесь по набережной. Там есть и густые заросли кустов, и деревья достаточно часто посажены, и множество укромных уголков, и прекрасный вид, и все там замечательно. Дальше нужно ехать куда-то поесть, но поесть у нас не так много мотоциклетного. Именно классических мотоциклетных едальных мест, если вы уже были в Pipes, все-таки там про кофеек, всего два. Первое место – это ночной клуб «Секстон», это «Нижние Мневники». «Ночные волки», мотоклуб организовал такое место много десятков лет назад, и туда традиционно приезжают мотоциклисты, там и поесть, и отдохнуть, и пообщаться, и все на свете. Достаточно хорошее место, в котором должен побывать за свою жизнь хотя бы разик каждый мотоциклист. Ну и второе место — это «Угрешка», «Honky Tonk Roadhouse» и «Салон Night Train». Это два заведения, расположенные друг напротив друга. Туда действительно стоит поехать и там покушать. Я много лет туда приезжаю и застал еще, когда даже Honky Tonk не существовало. А сейчас это уже точно часть столичной, если не общероссийской байкерской культуры. Там расположен и камень на территории, который отмечает нулевой километр. Оттуда стартует достаточно большое количество мотопробегов. Там начинаются мотомероприятия. Вне всякого сомнения, существует кафе на Арбате, где собираются голдоводы. Там рядышком и поесть, и покрасоваться своими большими мотоциклами. Ну и, естественно, улица Никольская, где собираются мотоциклисты-спортоводы около кафе «Фарш», или смотровая натуристов площадка, где собираются владельцы больших мотоциклов, тоже на Никольской. Туда можно и заехать, и покушать там, и провести кайфовое время. Вот так набросал вам небольшой план на один теплый летний вечер. До встречи на дорогах.
1: Говорит Москва.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 7 мая 1895 года профессор Александр Степанович Попов на заседании Русского физико-химического общества продемонстрировал изобретенный им грозоотметчик, первый в мире радиоприемник. В марте следующего года он продемонстрировал прибор для передачи сигналов, передав на расстояние 250 метров первую радиограмму из двух слов «Генрих Герц». Итальянец Гильермо Маркони опубликовал сведения о своих аналогичных опытах только спустя год. Почему же весь мир знает Маркони, а Попова только в России? Потому что Попов работал на военное министерство и не мог публиковать в открытой печати результаты всех своих опытов. Маркони же был свободным изобретателем. Кроме того, Попов изобрел принцип, а вот Маркони вывел на рынок законченный продукт, который можно было продать, приобрести, а потом легко использовать. Это прекрасный пример того, что далеко недостаточно сделать важное и полезное изобретение. Важно уметь его выгодно продать. Да способствует вам в этом деле удача. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Do you wanna be the best? Your music, your choice.

0: «Женский ответ на моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история.
3: Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья.
6: Единственная передача на радио в мире вне дорог. Оффроуд для всех. Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
8: Санкт-Петербург. Моторадио.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: «Мотомосква» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, события мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

Motor Radio, rocking you from St. Petersburg.

0: motoevakuator.b. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Итак, по поводу цены и закончим с этим. Если предположить, как вы сказали, примерно в среднем, ну, там, условно говоря, там, я не знаю, там, из центра города довезти не очень далеко в новый район какой-нибудь, ну, там, на Черную речку, например, откуда-нибудь с Садовой улицы, ну, образно.
2: Ну, там, примерно 5-7 будет, тысяч. 5, если прям с центра где-то до Черной речки, я думаю, что это будет в районе 5,5-6.
1: Ага. Что это за деньги в сравнении с конкурентами? Похожее?
2: Честно сказать, наверное, даже я и не скажу, потому что не знаю, давно
1: вы же можете искаженным голосом звонить в другие эвакуаторы. Здравствуйте, а сколько будет стоить?
2: Знаете, как это, как в очень популярном сейчас мемасике. Можем, а зачем? Пока на самом деле мы этот момент упустили, перестали активно мониторить конкурентов. Не знаю, хорошо это или плохо. Просто пока нету времени. Концентрируемся на том, чтобы делать свою работу хорошо.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Санкт-Петербург.

0: Автоновости. От заголовков к реальности.
1: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио. Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
1: Моторадио. The best of hard and heavy.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 351 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 11 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 12 человек, в том числе 3 детей. По мототранспорту всего за сутки 6 ДТП, пострадали 4 человека, ранения получили 4 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5: Моторадио. Не стой под стрелой.
6: CNN Radio, I'm Bill
7: Kayachi.
0: Трудно говорить про радио, когда оно работа. Работа любимая. Более четверти века. Большую часть жизни. Некоторые люди считают, что радио уходит в прошлое. Ну, например, сейчас нет необходимости садиться у радиоприемника в определенное время, чтобы послушать интересную передачу. Или нет необходимости заказывать любимую песню в эфире. Все есть в интернете. Технически все меняется действительно очень быстро, и радио тоже, но не меняется только одно. Это сам человек. Он на протяжении многих тысяч лет остается все тем же. Просто технические возможности у него больше, а сам он все тот же. И он по-прежнему с большим трудом может одновременно делать два дела, требующих внимания. Например, управлять автомобилем и рисовать, или смотреть телевизор и читать. Человек так устроен, а вот радио в этих делах не помеха. Оно сопровождает нас в любых делах. Для меня радио – это прежде всего друг, компаньон. Это то, что создает настроение. Атмосферу радости или атмосферу уюта. Моторадио старается следовать этой традиции, и мы надеемся на то, что вам с нами хорошо. С днем радио, дорогие друзья! Александра Ромашова, Моторадио.

Ага.

0: I'm a heart of what?
1: Моторадио представляет
2: непридуманные истории.
3: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий, и программа «Непридуманные истории».
4: И в прошлом выпуске мы остановились на инженере Тадеуше Рудавском и его прототипе на базе БСА, известном как «Сокол 600РТ». Так что же он из себя представлял? Как и на более тяжелой модели, двигатель был во избежание вибраций закреплен в резинометаллических втулках. Конструкторы отказались от внешнего масляного резервуара и разместили его в блок-картере силового агрегата. При этом система смазки осталась замкнутой, а специально для облегчения работы цилиндра поршневой группы был предусмотрен впрыск порции масла на зеркало цилиндра. Интересно, была решена и конструкция силового агрегата в целом. Дело в том, что Рудавский пошел по нетрадиционному пути и вместо обычных мотора и коробки передач, соединенных цепью в кожухе, вернулся к схеме единого блок-картера, казалось бы, отживший свой век. При этом он учел главный недостаток такой компоновки, заключавшийся в том, что невозможно было производить ремонт и обслуживание КПП без демонтажа из рамы всего силового агрегата. Решение было достаточно простым. Коробка передач представляла собой самостоятельный механизм, который можно было при необходимости вынимать в сборе из блок-картера, оставляя последний в раме. Регулировка натяжения моторной цепи также производилась независимо. Такие решения, упрощавшие обслуживание и облегчающие эксплуатацию мотоцикла, были официально запатентованы инженерами. Привод механизма переключения передач был только ножным, в отличие от прототипа и от советского аналога. Осуществлялся он двухплечевой педалью. Колеса мотоцикла были легкосъемными, рама была закрытой, дуплексной, при этом в нижней ее части трубы переходили в кованые профили двутавровой формы. Цепь привода заднего колеса смазывалась с помощью специальной капельницы моторным маслом. Предусматривались три типа подседельных пружин, которые могли меняться в зависимости от веса водителя. Как видим, мотоцикл отнюдь не был плодом слепого копирования, и многое в его конструкции было сделано именно для удобства владельца. Мотоцикл собирался из отечественных деталей, к моменту его появления Польша освоила даже выпуск мотоциклетных шин, исключение составляли лишь импортные подшипники, карбюраторы и приборы электрооборудования. Однако это была обычная европейская практика. Такие гиганты, как Амаль, карбюраторы, Bosch, это электрооборудование, снабжали своей продукцией практически всю Европу. Непосредственно М211, стандартизованное обозначение 600-кубового мотоцикла, снабжался карбюраторами Амаль или Трицин, а электрооборудование поставлялось в зависимости от конструкции. Либо батарейное зажигание с генератором Bosch, либо Магдина Миллер. М211 имел несколько версий повышенной проходимости. Одна из них представляла собой трехколесный одноколейный мотоцикл, у которого передача осуществлялась на два задних колеса, стоявшие одно за другим. Два прототипа показали весьма хороший результат при движении по пересеченной местности, однако на асфальте при увеличении скорости управление ими затруднялось, а подчас и становилось просто опасным. Гораздо более перспективной оказалась другая версия, представлявшая собой вариант с приводом на колесо коляски. Это тип М231. Это была первая, а возможно и единственная в Европе попытка построить колясочный мотовездеход с двигателем подобной кубатуры, однако военные не проявили к ней должного интереса, хотя стандартные «Соколы 600РТ» использовались в разных родах войск, как в одиночном, так и в колясочном варианте. Большая же часть этих мотоциклов находилась в руках частных лиц, весьма довольных подобным приобретением. Спортивная версия М211 стала модель М311 «Сокол 500РС». Конструкции Збигнева-Можженского с оригинальным верхнеклапанным двигателем объемом 490 кубиков. Он развивал мощность до 22 лошадей при 5500 оборотов в минуту и степени сжатия 9,5. Скорость мотоцикла достигала 125 км в час. Были проведены испытания двух прототипов, однако спрос на спортивные мотоциклы в Польше был невелик и полностью покрывался за счет импорта, поэтому новая машина в серию так и не попала. К 1939 году к массовому производству был подготовлен легкий мотоцикл М41Г «Сокол 200». Тадеуш Рудавский создал на этот раз машину с двухтактным двигателем объемом 199,2 кубика. Опытные образцы начали обкатываться за год до этого, причем один из мотоциклов в режиме нон-стоп прошел 10 000 километров. Внешне мотоцикл, на первый взгляд, не отличался от подобных себе экземпляров европейского производства. По конструкции ходовой части он напоминал чехословацкий Явы того же времени. Это дуплексная рама на прямоугольных стальных профилях и довольно массивная параллелограммная передняя вилка со штампованными перьями. Обращала на себя внимание фамильная черта соколов – пружинная подвеска заднего седла. Это решение было запатентовано и применялось на всех одноименных мотоциклах. К сожалению, до начала войны удалось выпустить только 78 штук, а на сегодняшний день известно всего два сохранившихся экземпляра. В музее техники в Варшаве и у одного из российских коллекционеров. А вот модели М111 и М21Г сохранилось довольно много, в том числе и в нашей стране. Ведь попадали они сюда не только в послевоенный период, но и в результате освободительного похода 1939 года. Отличались они небывалой прочностью, надежностью и завидной проходимостью. «Соколы» участвовали во многих спортивных соревнованиях, дальних пробегах. Можно отметить рейд «Соколов» одного модели 200 и двух модели 600 на вершину горы Каспро в Татрах в 1930 году. А тремя годами ранее польские «Соколы» принимали участие в «Звездном съезде», который прошел в Берлине в связи с открытием 12-й Олимпиады. Конечно, в Польше были попытки постройки мотоциклов помимо марки «Сокол». В основном это были легкие машины с моторчиками малых кубатур, таких как «Перкун», «Подкова». У них в качестве силового агрегата были 98-кубовые двухтактные английские моторы «Виллерс». Мощностью, если память не изменяет, 3 лошадиные силы, и могли они перемещаться у ездока со скоростью до 75 км в час. Были также мотоциклы МОЖ инженера Карола Жубера. Оснащались они двигателями собственной конструкции рабочим объемом 98 и 123 кубика. Внешне они очень похожи на советский МЛ-3, та же дуплексная штампованная рама со спрятанным внутрь бензобаком и штампованная передняя вилка. Судя по всему, в обеих странах за основу были взяты образцы продукции немецкой фирмы «Экспресс». Стоит отметить также легкие мотоциклы «Жук», где в качестве силового агрегата использовался 90-кубовый двигатель оригинальной конструкции, который создавал инженер-двигателист Стефан Мальшерк. Ему принадлежат конструкции многих легких моторов, как мотоциклетных, так и стационарных, известных под индексом SM. Под этим же названием на Познанской выставке в 1935 году выставлялся весьма оригинальный мотоцикл. Мальшерк разработал мотор, а создателями концепции шасси были еще два инженера – это Альфред Швайцер и Эдвард Манделот. Названия мотоцикла составляли как заглавные буквы имени и фамилии конструктора мотора, так и заглавные буквы фамилий двух других энтузиастов. Конструкция мотоцикла была весьма оригинальной. Верхнеклапанный одноцилиндровый двигатель рабочим объемом 498 кубиков при степени сжатия 6 единиц развивал мощность до 20 лошадей. При этом мотор располагался в раме таким образом, что коленчатый вал занимал продольное положение. Очевидно, это было обусловлено наличием карданной передачи на заднее колесо. Цилиндр был изготовлен из чугуна, головка цилиндра из легкого сплава, клапаны имели открытые шпилечные пружины, штанги привода клапанов, изготовленные из дюралюминия, помещались перед цилиндром. Коленчатый вал вращался в роликовых подшипниках, система смазки двигателя была выполнена по схеме с сухим картером, трехступенчатая коробка передач имела ручной привод, трубчатая дуплексная рама оригинальной конструкции сочеталась с параллелограммной передней вилкой английской фирмы «Брамптон», а мотоцикл мог развивать до 130 км в час, но, к сожалению, развернуть серийный выпуск таких машин не удалось. После войны полюбившимся полякам марку «Сокол» несли на себе до 1952 года мотоциклы «Сокол 125» SHL M04. Они стали польской версией легкого немецкого ДКВ. Все дальнейшее развитие польских мотоциклов шло по линии легкой двухтактной техники, и исключение составили лишь мотоциклы «Юнак» с верхнеклапанным мотором объемом 350 кубиков. Пока производство вообще не было свернуто в пользу импорта мотоциклов из братских социалистических стран. Вот такая вот история. Ну а на сегодня это все. Я традиционно с удовольствием напоминаю, что все выпуски программ этой серии можно слушать в подкастах радиостанции в любое удобное для вас время. А с вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и «Мотоклуб Хост». До встречи через неделю.
2: «Непридуманные истории» на Моторадио.
5: Этот и другие Другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Мода радио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 7 мая 1895 года профессор Александр Степанович Попов на заседании Русского физико-химического общества продемонстрировал изобретенный им грозоотметчик, первый в мире радиоприемник. В марте следующего года он продемонстрировал прибор для передачи сигналов, передав на расстояние 250 метров первую радиограмму из двух слов «Генрих Герц». Итальянец Гильермо Маркони опубликовал сведения о своих аналогичных опытах только спустя год. Почему же весь мир знает Маркони, а Попова только в России? Потому что Попов работал на военное министерство и не мог публиковать в открытой печати результаты всех своих опытов. Маркони же был свободным изобретателем. Кроме того, Попов изобрел принцип, а вот Маркони вывел на рынок законченный продукт, который можно было продать, приобрести, а потом легко использовать. Это прекрасный пример того, что далеко недостаточно сделать важное и полезное изобретение. Важно уметь его выгодно продать. Да способствует вам в этом деле удача. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Golden Hits.

0: 800 километров проехать на Тулице, это все-таки большее испытание, чем ехать...
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
3: Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
3: Мотогруппировка Скототуризм.
5: Да и я, Шанин.
6: Антон Тульский у микрофона.
7: Дмитрий Васильев.
8: Поближе Лев из Болгарии.
9: С вами Олег Капхай.
10: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
11: Прямо даже это
12: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
11: Если там посмотри, аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога,
12: а дальше.
13: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
14: Каждую пятницу в 3 часа дня.
15: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
16: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Уважаемые слушатели Моторадио, Госавтоинспекция по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от всей души поздравляет сотрудников Моторадио с их профессиональным праздником. Желаем вам всего самого хорошего, чтобы у вас было много радиослушателей, много хорошей музыки, интересных передач. Спасибо вам большое за вашу работу. Специально для Моторадио, отдел пропаганды Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Вы слушаете Моторадио. Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
6: Моторадио. Your lifestyle.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: CNN Radio, I'm Bill Kayan.
1: News, New York City on Kaya.
2: Vorlesen und Sie beim Fernton schützen.
3: Assalamu alaikum.
4: World News and Videos from Al Jazeera.
5: Дорогие и любимые слушатели Моторадио, я, конечно же, поздравляю вас с этим нашим профессиональным праздником, потому что радио несет свои волны через все. Теперь в любой точке мира вы можете слушать нас, Моторадио. Я Олег Капкаев. В радио я пришел давно, потому что по одной из специальностей я инженер по радиоэлектронике. И День радио, благодаря Попову, вошел в мою жизнь очень давно. Мы, основатели Моторадио, мотоциклисты, любители рока и любители хорошей музыки, поздравляем вас с этим праздником и приглашаем вас в нашу студию присоединиться к поздравлениям. Олег Капкаев, Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 7 мая 1895 года профессор Александр Степанович Попов на заседании Русского физико-химического общества продемонстрировал изобретенный им грозоотметчик, первый в мире радиоприемник. В марте следующего года он продемонстрировал прибор для передачи сигналов, передав на расстояние 250 метров первую радиограмму из двух слов «Генрих Герц». Итальянец Гильермо Маркони опубликовал сведения о своих аналогичных опытах только спустя год. Почему же весь мир знает Маркони, а Попова только в России? Потому что Попов работал на военное министерство и не мог публиковать в открытой печати результаты всех своих опытов. Маркони же был свободным изобретателем. Кроме того, Попов изобрел принцип, а вот Маркони вывел на рынок законченный продукт, который можно было продать, приобрести, а потом легко использовать. Это прекрасный пример того, что далеко недостаточно сделать важное и полезное изобретение. Важно уметь его выгодно продать. Да способствует вам в этом деле удача. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Your lifestyle.

0: примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 351 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 11 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 12 человек, в том числе 3 детей. По мототранспорту всего за сутки 6 ДТП, пострадали 4 человека, ранения получили 4 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: Уважаемые слушатели Моторадио, Госавтоинспекция по Санкт-Петербургу Ленинградской области от всей души поздравляет сотрудников Моторадио с их профессиональным праздником. Желаем вам всего самого хорошего, чтобы у вас было много радиослушателей, много хорошей музыки, интересных передач. Спасибо вам большое за вашу работу. Специально для Моторадио, отдел пропаганды Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Вы слушаете Моторадио. Новая музыка на Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: Привет всей честной публике. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии Александр Цыпин и наш традиционный четверговый раза двухнедельный гость Антон Юлов у нас в гостях. Антон, приветствуем.
1: Всех приветствую.
0: Сегодня в это время, по традиции, мы с вами услышим новости клубов, ну и не только, вообще мотодвижения от Антона. А также мы немножко поговорим и о его таких бисайд-проектах некоторых, о его участии в неких полуэндурных, ну, расскажешь потом. И о предстоящем фестивале Hooligans Family Fest обязательно поговорим. И даже о сегодняшнем ДТП, свидетелем которого, ну, я вот, например, стал сегодня. Ну, а в начале передачи хотелось бы поздравить, Антон, тебя и всю нашу аудиторию с замечательным праздником, 7 мая, День радио. Будь здоровый, красивый, богатый и все остальные, кто нас слушает, тоже, чтобы были такие. Ну, начнем, наверное, да? Что у нас сегодня? Антон, прошу.
1: Так, всех приветствую. Итак, у нас сегодня мото-новости, 7 мая. Новостей сегодня будет много, у нас сегодня целый час. Поговорим мы о многом. И напоминаю, что если вы хотите что-то обсудить, то у вас есть возможность прямо сейчас задавать вопросы в комментариях к данной записи.
0: К видеотрансляции, да.
1: И мы обсудим и ваши истории тоже. Ну что, весна окончательно бесповоротно вступила в свои права. Все больше регионов дают официальный старт начала мотосезона.
0: И наш регион, вот буквально скоро, будет official.
1: Да.
0: Но некоторые, мы знаем, уже пооткрывались.
1: Да, значит, в первомайские выходные сезон открылся в Смоленске, в Пскове, Ярославле, в Ржеве, на Тамане, в Нижнем Тагиле, Челябинске, Магнитогорске, Саранске, Йошкар-Оле, Калининграде, Ставрополе, Луге и многих-многих других. Сейчас каждую неделю, я думаю, там до первых чисел июня у нас будет прилетать постоянная информация о том, как и где круто было отмечено открытие мотосезона. Здесь я могу рассказать только о тех открытиях, которые я знаю, в которых принимал участие либо принимали участие мои близкие товарищи. Открытие в Смоленске.
0: А вот видео ты прислала, оно фоном мы можем поставить, да?
1: Или рано? То видео, которое я прислал, там со Смоленска нету. Со Смоленска видео еще не готово, насколько я знаю. Но это уже не первый год проходит. Называется грандиозное открытие мотосезона в Смоленске.
0: Хорошо.
1: Ребята взяли, да, именно как грандиозное. Но они, собственно, заявочку-то выдали и собирают огромное количество людей. Это действительно прям вот весь Смоленск собирается. Открытая площадка у торгового комплекса, где исторически собираются все мотоциклисты. Тысячи людей, сцена, музыка и всякая разная красота. Кастомы ездят. В общем, ребята молодцы. В этом году уровень еще более стал высок. Не знаю, скоро, мне кажется, Питер переплюнут. Будем надеяться. Конкуренция — это здорово. Луга традиционно открылась в прошлые выходные. Луга, несмотря на то, что это не такой большой город в Ленобласти, традиционно набирает очень большое количество людей, большие,
0: да,
1: колонны
0: и сочувствующих,
1: да. И как-то вот для многих Луга ассоциируется, вот все, значит, все, сезон пришел. Потому что городские небольшие открытия почему-то так людей не втыкают, как съездить в Лугу, в Великий Новгород, в Псков тот же самый. Потому что это уже мини-дальнички. Люди готовятся к большим хорошим поездкам. Хотя у нас люди уже поехали. Это я расскажу. У нас уже на юга очень многие уехали. На югах тепло стало. Буквально сегодня разговаривал с ребятами из Севастополя. Говорят, наконец-то тепло дошло до них, а то они смотрели на Питер и жаждали такого же тепла, как у нас было на прошлых выходных.
0: Это на каком юге?
1: Это Севастополь. Ну, Севастополь, Новороссийск, там на самом деле...
0: Тут там радикально южнее, чем здесь.
1: Радикально южнее, чем здесь, но тем не менее они нам завидовали на прошлой неделе. В ближайшие несколько недель открытия пройдут в регионах, где весна и тепло наступают позже. Урал, Сибирь и на севере. 10 мая открытие сезона в Кемерово, в Хабаровске, Череповце, Великом Устюге. 16 мая Уфа, Ижевск, Новосибирск, Томск, Красноярск, Тюмень. Это совсем далеко не полный список. Это то, где мы знаем примерно, что будет и что мы хотели бы отметить. Но на самом деле, если вы будете присылать информацию о ваших открытиях, о ваших мероприятиях, вы тоже начнете попадать в мотоновости.
0: Связаться с нами легче легкого, набирайте моторадио. Связаться с нами легче легкого, набираете моторадио или нам, или набираете Антон Юлов, он есть во всех поисковиках.

0: чекингом, в смысле?
1: Ну, я же должен понимать, если у нас завяжется разговор, что конкретно там происходит, как происходит, то есть кто организатор. То есть в любом случае мы про новости серьезно подходим, не просто там копипаст откуда-то.
0: Хорошо.
1: И на фоне массового выезда мотоциклистов на дороге статистика ГАИ заставляет задуматься. И вот сейчас ты можешь ставить как раз свое видео.
0: Давайте, да. Друзья мои, если кто-то близко от видео, посмотрите. Сейчас мы ролик закольцуем, поставим. Это буквально вот 40 минут назад на проспекте Руставели случилась вот такая вот беда. Мотоциклист вроде живой, лежит на разделительном газоне, в руках держал смартфон. Я вот это увидел. Ну и дальше видно, что большой тяжелый в рот, похоже, Харли Дэвидсон лежит, и тут же уже ГИБДД, вот скорая прямо подъезжает, прямо сейчас, в этот момент. Так что вот такие вот печальные дела происходят, и ну, тут только пожелать мотоциклисту, что, может быть, он отделался легким испугом, будем надеяться, потому что вроде весь в экипировке, так что вот. А на дорогах, к несчастью, вот у нас по утрам, извини, что я так долго, у нас каждое утро по рабочим дням в 11 утра проходит официальная реальная сводка полиции. И вот они с началом сезона стали в конце вот этой сводки, ну там где про пострадавших в автоавариях и так далее, они стали выделять моточасть. И там вот например, сегодня, по-моему, несколько ДТП, несколько человек, столько же, сколько ДТП, столько и пострадавших. Потому что, как правило, к сожалению, практически всегда, когда падаешь с мотоцикла, наверное, тебе виднее, вот Антон, ну всегда там, ну хотя бы поцарапаешь все уж как минимум, правильно?
1: Хорошее обмундирование все-таки решает.
0: Ну, что-то решает.
1: Буквально недавно ехали, смотрели на человека, который ехал с непокрытой головой. Очень стильно, очень красиво, абсолютно понятно. Но, как говорится, до первого зазевавшегося таксиста. Вот потому именно, что да. Красота и вот этот вот обдув, это здорово. Но не дай бог, что-то случится. Да, действительно, я тоже успел поваляться в прошлом году. И если бы не экип, то было бы все плохо. А экип, ну, потерся, разложился. Короче, не пренебрегайте экипировкой. Так вот, по поводу статистики ГАИ. В апреле-мае в России зафиксирован рост числа ДТП с участием мотоциклистов. Ну, очевидно, что они просто выехали, поэтому и рост. В Свердловской области около 30 аварий. Есть погибшие в Крыму 17 аварий. В Подмосковье за сезон 2025 566 ДТП, мото-ДТП, 84 погибших, 571 травмированный. Ну, статистика так себе, понятно, что каждый год прибывает большое количество новичков. Но я еще помню, давно-давно, когда учился, мне объясняли, что где-то год на третий, на четвертый к людям приходит ощущение полной самоуверенности. И ну, именно что это самое...
0: Уже все умеешь, да?
1: Да-да-да, и именно это самые опасные моменты. То есть вот рискованные — это четвертый, пятый год. Ну и, понятно, первый год. Это вот прям, ребята, берегите себя. Понятное дело, превышение скорости, ошибки при перестроении, несоблюдение дистанции, все прекрасно понимают. В общем... Едьте аккуратнее, вас дома ждут. Будем надеяться, что сейчас дороги почистятся. И еще я, кстати, видел очень важную историю. Похоже, наконец-то займутся вопросом безопасной разметки. Потому что разметка — это, конечно, бич любого мотоциклиста. Особенно...
0: Напомни тем, кто вот первый сезон выехал, чем опасно, вдруг кто не знает.
1: На разметке как на льду. То есть держака нету никакого. Если еще разметка хоть чуть-чуть мокренькая, это вообще просто вот как на стекло выехали. И разметку безопасную для мотоциклистов наконец-то собираются начать делать. То есть вот просто у нас вот, например, есть смертельный случай в прошлом году. Наш парень в Москве на разметке просто подскользнулся и все. Вот. Есть два бича. Первая — разметка. Второе — это отбойники на трассах высокие, которые сделаны для машин. Но для мотоциклистов нижней полосы нету, и мотоциклисты залетают вниз и, соответственно, разбиваются. Вот. Надеюсь, займутся этим вопросом. Ну вот тогда, если уж пошла речь о таких государственных вещах, еще одна неприятная весть. Подорожала ОСАГО для мотоциклистов. Мотосезон начался с подорожания ОСАГО. В первые месяцы 2026 года их стоимость выросла в среднем на 14%. много говорят о причинах, появляются новые коэффициенты мощности, 6 градаций, расширение тарифного коридора, плюс 40

0: 100% обе стороны для мототехники. В общем, кто не сделал ОСАГО, возможно, вас ждут новости. Особенно, насколько я знаю, для тех, у кого маленький стаж, и тем более были аварии.
1: А меня тут оштрафовали за ремень, причем камера оштрафовала.
0: Да, да.
1: Вот это прямо, я настолько был удивлен и расстроен этим делом. Прям такая красивая фотография. Я такой очень красивый, еду, и действительно ремня нету. И прямо, значит, ну тут вообще не поспоришь. Но я столько раз ездил, в общем, в этом же месте вот точно так же, я уж извиняюсь. И никто ничего не реагировал. И вдруг в какой-то момент включили вот эту функцию.
0: Ну вот я тоже видел новости, что сейчас ставят купольные камеры, которые, во-первых, и берут скорость, и нарушение за 500 метров, а не как раньше, и крутятся в разные стороны, и смотрят не на одну там, или на две полосы, а сразу на все дорожное пространство, и могут перекручиваться, в общем, и все нарушения фиксируют. Так что скоро...
1: Скоро будем ездить 60. 60. Я еще даже, знаешь, слышал, что вроде как вот этот дикап 20 км уберут и будет 3-4. Но да. Будем надеяться, что это шутка, потому что вообще город встанет. Представляешь? Ну... А если камеры включат, штрафовать вообще всех безбожно. Вот превысил на 3 километра. Не 60, там, 3, а 63,5. Все, оба там 2000 рублей.
0: Ну вот я помню те времена, когда у нас была открыта Финляндия, все русские заезжали туда и умудрялись соблюдать скоростной режим на плюс 3 километра. Так что адаптация, конечно же, произойдет. Ну, посмотрим. Да, у мотоциклистов есть свои ходы на это.
1: Давай, что еще интересного в мотомире?
0: Поехали по мотофестивалям. Очень много мотофестивалей, как всегда, планируется. 15-16 мая, 15-й юбилейный фестиваль «Рагнарок» в Уфе.
1: Так, это что, ты бывал?
0: Нет, но думаю, в этом году мы получим оттуда прямые сводки.
1: Ага.
0: Как, в принципе, я думаю, и практически со всех фестивалей.
1: А ваша чапта есть там, да?
0: В Уфе нет, поблизости есть.
1: Но приедут, то есть сделают фотографии.
0: В Уфе, по-моему, есть «Номады». Врать не буду, но... Ага. Там все близко.
1: Ну, не суть важно кто, лишь бы связь какая-то есть.
0: Да. Мероприятие стало традиционным уже в Уфе. Ну, понятное дело, 15-й юбилейный. Тематические конкурсы, собирает мотоциклистов со всего Урала-Поволжского региона. В эти же числа пройдет Асгард-фест в подмосковном Подольске, а также фестиваль «Весенний синдром» в Горячем Ключе в Краснодарском крае. Одновременно с этим на другом конце страны в Омске пройдет парад мотоневест.
1: Как интересно, так.
0: Еще в копилочку себе заберем. Очень интересная история.
1: То есть там прямо жениться можно будет?
0: Я очень надеюсь. Я хочу получить оттуда сводки и все это выяснить. В Перми фестиваль, посвященный открытию сезона. Это мы пока берем, все-таки как договаривались, на плюс 2 недели. Потому что на лето там фестивали прям... Как мы любим.
1: Ну, может быть, тогда и о Family Fest или рано?
0: Попозже, хорошо. У нас еще новостей. Давай. Так, центральным событием грядущих выходных 9 мая, 81-я годовщина Великой Победы. И мото-жизнь России как-то традиционно к 9 мая тяготеет. И прям очень-очень-очень много кто на 9 мая что-то делает. Мероприятий только по Питеру, я знаю, не менее 7. Сейчас частично, значит, наш саппорт-клуб OstMC свою афишу представил. Волосово, Steel Meridian, Rockers MC, OstMC. Все вместе едут на прохват в честь памяти героев Великой Отечественной. И в ДУЛАГ-102, который находится... находился в Волосово, концлагерь, который там находился, как раз на месте, где сейчас клабхаус Steel Meridian. Соответственно, будет ежегодная история. Посмотрят масштаб поисковой мемориальной работы байкерского сообщества. В кинотеатре Волосово намерены показать фильм, который сняли прошлым летом. Из Питера сбор на Пулковском шоссе. Ну, собственно, в интернете смотрите, потому что точек сбора будет несколько. Вот, будет точка сбора и с Волосова, и из Питера, и промежуточные. Вот. Мотопробег «День Победы» в Мурманске. Старт колонны в 11 утра.
1: Тут народ спрашивает, а что это за книжка такая? Вот тут у нас «Свобода или жизнь» прямо в кадре все время. Давай напомним.
0: Несколько раз мы упоминали про эту книгу, и наконец-то к нам пришел тираж, и мы можем потрогать ее руками. Это книга, которую написали Евгений Путилин, президент клуба The Hooligans MC, с автором Эмилем Ахундовым. Насколько я искал, первая художественная книга про байкеров. Это не биография, не какая-то инструкция, это художка.
1: Ну, такая фэнтези?
0: Нет, там нету остроухих людей, нету других галактик, планет, там мечей и всего остального. Нет, это просто художественная
1: жизнь
0: книга.
1: Жизнь и жизнь, да.
0: Жизнь и жизнь, да. Собственно, так и написано. «Свобода или жизнь» с мотоклубом «Хулиганы». Мы, наконец-то, получили тираж. Представляли его, соответственно, на нашем открытии сезона 24-26 апреля. У нас был отдельно стенд, на котором авторы подписывали книги тем, кто покупал. Можно заказать сейчас эту книгу и в группе The Hooligans MC, и тогда получить ее с подписью автора. Это первый тираж, который вышел. За подписью лично расписываются авторы. Это, на мой
1: Можно
0: взгляд,
1: говорить,
0: вещь правильная.
1: Что эта книжка в своем роде уникальная, что таких как бы и не было.
0: Чтобы, я не нашел в России.
1: Чтобы мотоциклист написал такую,
0: да,
1: вот прозу.
0: Да, мне кажется, мы вот задаем очередной тренд. Появились эти книги сейчас во всех буквоедах и читай город по стране.
1: Ну и на маркетплейсах, наверное.
0: На маркетплейсах появились.
1: Я, кстати, прямо сейчас наберу, интересно даже.
0: Да, ценники прям разные. Недавно я заходил, что-то там 1900 в буквоеде на Невском она стоила.
1: Ого.
0: Да, ну, то есть по предзаказу и с подписью можно пока что получить напрямую. Естественно, дальше мы этим заниматься не будем. Дальше это уже все на маркетплейсах и так далее. Вот. Есть возможность залететь в последний вагон и получить книгу с подписью автора из первых экземпляров. Надеюсь, рассказал что-то. Я надеюсь, вообще Евгений придет к вам, и
1: мы
0: вы поговорите про книгу,
1: да,
0: уже
1: мы
0: отдельно.
1: Официально ждем. Музыкальную паузу возьмем, а то мы уже немножко утомили публику.
0: Хорошо.
1: Я напомню, Антон Юлов, мотоклуб The Hooligans MC, у нас в гостях с ежедвухнедельными мотоновостями. Надо как-то почаще, мне кажется, как-то две недели. Ну, в общем,
0: посмотрим.
1: Обсудим. Да, давай послушаем классику байкерской музыки.

0: Продолжаем разговор. Антон Юлов, он же серфер, он же, оказывается, еще и промоутер книжки, да, или как правильно это сказать?
1: Шеф-редактор.
0: Шеф-редактор, да, вот этого издания замечательного. Купить можно или получить в подарок в особо таких интересных случаях, наверное. Но это уже, собственно, сами авторы там разруливают подобные ситуации. Можно найти в интернете, наберите, называется «Свобода или жизнь», да? С мотоклубом, да, «Хулиганы».
1: Да, да.
0: Поехали дальше. Что у нас там, какие новости нас окружают?
1: Так, продолжаем про 9 мая. Новокузнецкий мотопробег по знаковым местам состоится 8 мая. Сбор колонны в 9 утра. 8-9 мая также пройдет мотопробег по городам Нижегородской области со стартом в Ветлуге. Также памятный пробег пройдет, сейчас, секундочку, в одном из промышленных центров Восточной Сибири, Иркутске. Продолжая сибирское направление, Новосибирск с заявленным пробегом «Дорогами войны». Сбор участников в 7:30 у гипермаркета «Лента» по адресу улица Большевистская, 52/1. Если посмотреть поближе, в домашнем северо-западном регионе мотопробег «Спасибо за победу» с началом в Пскове и конечной точкой в Луге. Вот псковские ребята молодцы. Не помню, по-моему, у них раньше не было такого пробега. Не помню, насколько он традиционный. Но вот сейчас мы его зафиксировали. Понятное дело, что это лишь маленькая часть подобных мероприятий. На 9 мая только «Хулиганы» едут из Тосна, из Колпино, Ост-МС едут. Собственно, на 9 мая, насколько я знаю, еще в Кронштадте что-то будет. А, конечно же, «Медведи» едут также на 9 мая своей колонной.
0: Не простые «Медведи», а русские.
1: Русские, да, «Медведи». Да, да. Русские «Медведи» МС, собственно. Так что эти выходные будут, безусловно, супер насыщенные. Присоединяйтесь, катайтесь. Погода вроде обещает быть неплохой.
0: Только осторожно, ребята. Ну, правда, вот лучше бы и не видеть иногда то, что видишь, когда вот происходит, не дай бог, такая вот штука.
1: Да, вот. Не забываем про Джимхану в начале сезона. Воспоминания про то, как надо правильно ездить на маленьких скоростях между машинками, на больших. Не забываем про трек.
0: Слушай, а реально, реально теряешь? Теряешь за зиму?
1: Ну, конечно.
0: Ну, ты спортсмен, ты это, наверное, вообще не теряешь. У тебя прям
1: все. Теряют все. Я не могу назвать себя спортсменом, к сожалению. Но даже спортсмены теряют.
0: Поправь вот так вот, да, вот.
1: Ага. Но даже спортсмены теряют, если длительное время не катаешься, то через какое-то время навыки могут подзатихать. Вот у нас, например, традиционно идут тренировки на треке, на скорости, чтобы закладывать поворот, чтобы это было привычно. То есть, более того, это обязательная программа, без нее там роста в клубе не будет. Вот. Всегда мы ездили на Джимхану. Это разные вещи, но вот я, например, всегда сезон начинал с того, что я сажусь на мотоцикл, еду на парковочку, отрабатываю, либо еду на Джимхану, отрабатываю. У меня прям
0: то
1: первые пара-тройка недель.
0: Аккуратненько прямо сел, да. Отъехал в тихое место, где машин нет, ничего нет, вспомнил, как налево, да, направо, да, да. Там задний.
1: На первой и второй передаче, спокойненько, как быстро разворачиваться, потому что, ну, реально забываешь.
0: Чувствуешь, что, блин, не помню, да? Вот есть такое?
1: Мне много людей рассказывают, что каждый сезон, каждое начало сезона, как первый раз. Да. Понятно, что от мотоциклов еще зависит, но в любом случае любой мотоцикл потенциально опасен.
0: Мы же можем проанонсировать эфир, да? Вот у нас в следующий вторник здесь соберутся, ну, во-первых, замечательный инспектор полиции, представитель мотобата будет, но основной гость там Александр Мелькоманович, это сотрудник комитета по физкультуре и спорту, он будет рассказывать про то, как будет организовано общегородское официальное открытие. Вот будет такой эфир, он пройдет во вторник, по-моему, в 3 часа, если я не путаю, в 3 или в 4. Ну, следите за анонсами. Вот проанонсировали тоже, да.
1: Так, что еще у нас было интересного? Было у нас десятилетие отделению Курска, совмещенное, естественно, с открытием сезона. Есть
0: там видео,
1: у
0: нас, да, так, да, кусочек поставили.
1: Люди проехали,
0: да,
1: шикарной, да, колонной, флаги, музыка. В общем, все, как мы любим.
0: Так, вот у нас покрутится немножко. Не знаю, что это, но я думаю, что это оно.
1: А вот это вот видео у нас с дня рождения Севастопольского отделения, которому нынче 2 года.
0: Ага.
1: Поздравляем их. И ребята также туда уже поехали, делегаты со всей страны. Приехала хорошая компания. Нельзя сказать, что они открывали сезон, потому что, насколько я помню, даже в январе они уже катались во всем. Там и не закрываются. Вот. Но вот так вот проехались по городу под флагами, колонной, долго-долго много покатались и с представителями большого количества отделений, друзей. Видео получилось очень качественным, атмосферным. Вот те, кто делает такие видео, конечно, молодцы. Это весомый вклад в мотодвижение. Не обязательно именно хулиганское, а в принципе, вот когда смотришь на такие видео, прям понимаешь, зачем это все.
0: Ну и что тут у нас дальше в видео еще приготовлено было?
1: Там у нас есть еще колонна с Курска.
0: Не знаю, пока не вижу. Ладненько, это давай, по ходу дела я постараюсь успеть найти. Итак, продолжаем. Что
1: продолжаем.
0: У нас
1: там? Да. Было у нас открытие мотосезона 24-25 апреля. Все в Кабель-Порту. Совмещенное с фестивалем «Музыкальным открытием».
0: При плохой погоде.
1: При замечательной питерской погоде. Вот.
0: Снег.
1: Мы все очень повеселились, потому что все видели, как на прохват маньяков состоялось неофициальное открытие. Приехало там под 500 мотоциклов. Хотя никто не ждал. Обычно прохват маньяков набирал там 30-100 человек, потому что...
0: Было-то плюс 20, в конце концов.
1: Да. А тут было хороший ноль со снегом, боковыми дождями. У нас снесло огромную палатку на берегу Севкабель-Порту, ее перевернуло, унесло. В общем, погода замечательная. И те герои, которые приехали, там прям ребята молодцы. Там откуда у нас то... Вот, приехали из Гатчины, из Тосна, из Сестрорецка.
0: И не побоялись.
1: Из Петергофа, да. То есть... Многие питерские не поехали, я точно знаю. Хотя тут ехать довольно близко. Ребята из области приехали. В общем, колонна состоялась. Незабываемое, наверное, открытие. Потому что вот я не помню таких прям жестких открытий по погодным условиям. Хорошая музыка. Монгол Шудан нам подарил песню. Я ее потом пришлю. Называется «У хулиганов все ништяк». У нас теперь что-то вроде нового гимна. В общем-то, 2 дня хорошей музыки состоялось. Весело, здорово. Что, всех поздравляю с неофициальным открытием мотосезона в Санкт-Петербурге. Ну, нас, опять же, поддержало несколько десятков клубов. Это тоже дорогого стоит. То есть, в принципе, было прям неплохо.
0: Ну и про Family Fest.
1: Можем поговорить про Moto Family Fest.
0: Да, а то мне все не терпится подставить видео. Оно, правда, старое.
1: Да, да.
0: По-моему, прошлое, позапрошлого, что ли, года. Но было так хорошо, что как-то не хочется даже и...
1: Да, 30 мая у нас, как обычно, проходит 4-й этап финальный соревнований по стрельбе. В него может попасть каждый, но только те, кто участвовали в ранних этапах, претендуют на главные призы. Среди которых, собственно, ружье. Но приехать пострелять могут все. И мы еще давным-давно, 2-3 года назад, совместили это дело с фестивалем Moto Family Fest, который сейчас уже четко семейный мотофестиваль. Туда приезжают люди с детьми, приезжают... Потому что там...
0: Без детей тоже.
1: Ну, без детей тоже, да. Но вот именно Moto Family Fest. Получился семейный фестиваль. Будет сцена, будет музыка, будет множество экшенов, будет, как обычно, колонна. Это будет совмещено с открытием гатчинского мотосезона.
0: Погоди, да не торопись ты так. Ну что ты, давай последовательно. Можно ли будет запарковаться где-то?
1: Там с парковкой вот, там вообще проблем нет никаких.
0: Были проблемы. В первый фестиваль не запарковаться было, столько машин было, честно говоря.
1: Не знаю, как насчет машин. Значит, мотоциклов тогда было сколько? 500-600. Всем места хватило. По поводу машин тоже. Там же рядом, если что, есть поля. Не, на самом деле по парковке проблем нет, там все отсыпано, все хорошо.
0: Дальше поесть, попить, фудкорты, посидеть, полежать,
1: все, как мы любим.
0: Повеселиться.
1: Фудкорты, кальяны, стрельба, метание ножей, какие-то тесты квадроциклов, возможно, взять эндуро на прокат. Все
0: но
1: как обычно.
0: В прошлом году, по-моему, эндурную часть вы исключили, не было. А в позапрошлом была.
1: В позапрошлом была, да, мы хотели сделать гонку на эндуриках. В итоге круче всего катались люди на Харлеях по эндурной трассе. Это, конечно, незабываемо. Вот. В прошлом году не стали делать. В этом году не знаю. Сейчас надо посмотреть просто, как корм соберется.
0: Ты же среди организаторов, как ты не знаешь?
1: Пока еще не решали.
0: Еще не...
1: Это
0: так, понял,
1: вторичная так, история. То есть, если у нас есть желающие провести эту историю, мы так и хорошо, давайте это проведем. Но у нас точно будет прокат эндуро. То есть там есть эндурики. Если кто-то захочет в частном порядке, без проблем. Для этого не обязательно устраивать гонки, там вот эти вот тесты и так далее.
0: Слушай, ну это же, напомним еще, это важный момент, это бесплатная история.
1: Обязательно.
0: То есть
1: да.
0: можно приехать кому угодно, никаких
1: да?
0: нет
1: да?
0: там вот
1: да.
0: этих вот барьеров там денежных каких-то
1: да.
0: там.
1: Даже рамок нету, просто
0: жестких
1: приезжаем.
0: Жестких пропусков, да, да, да. Но вместо рамок ваш клуб, который там все охраняет, если что,
1: да.
0: наверное.
1: Но у нас
0: хотя ни от кого.
1: Никаких инцидентов никогда не было, там все приезжают на позитиве. Опять же, формат фестиваля совершенно отличается от фестиваля, где там 2-3 ночевки, то есть туда люди ездят точно не выпивать, туда люди ездят позаниматься каким-то спортом, посмотреть на какие-то оружейные или мотоновинки, послушать музыку, пообщаться с коллегами.
0: То есть фестиваль одним днем?
1: Фестиваль будет однодневный, да.
0: Ага. Погоду уже вы так проглядывали наперед, смотрели?
1: У нас в Питере за неделю погода не ясна.
0: Бесполезно, да.
1: Да, за 3 дня более-менее можно посмотреть, но опять же за несколько часов она может поменяться. Потому что вот, например, в прошлом году на MotoFM или Fest предсказывали ужаснейшую погоду, ливни, дожди. В итоге...
0: Они и были, но только они были так вот волнами такими.
1: Вот в итоге в этот день на поляне прошло полчаса легкого дождика. Вот.
0: Было солнце, да.
1: Колонна и все, кто ехали на колонну, не попали под дождь вообще никак. Вот. Так что у нас погода не очень предсказуема. Плюс, опять же, там же Тутари парк, это возвышенность рядом с Питером. Там всегда погода благоволит, то есть тучки обходят. У нас же обычно, вот если ливни, они вдоль Ладоги и вдоль Невы, вдоль Финского залива, то есть тяготеет к воде. Поэтому очень много шансов. Но если будет как позапрошлом году, когда было прям жара и теплынь.
0: Когда да, там... на удивление, фестиваль, в общем-то, можно говорить, что он, ну, относительно новый.
1: Да,
0: еще
1: да, да.
0: Такой прямо супер традиции пока там еще не образовалось. Но то, что уже вот получилось, оно классное. Это прямо...
1: Да,
0: вот,
1: и приглашаем к участию, если кому-то есть что-то предложить, поставить, там что-то по активностям организовать. Мы открыты к разговору. Это для нас не коммерческий фестиваль. Нам хочется, чтобы он был веселый, задорный и запоминался всем.
0: Антон Юлов на Моторадио в Мотоновостях. Давай вот еще вот такое видео посмотрим про эндуро, и ты расскажешь, в связи с чем ты попросил его приготовить. Да, давай. Вот мы видим преодоление по пескам, тут мчаться. Я не знаю, ты рассказывай, я не знаю, что это.
1: Очень хорошо я познакомился в последнее время с командой BN Racing. Это команда первая в мире, насколько я знаю. Сейчас вот уточняю эти все вопросы, но позиционируется как первая в мире команда бионических героев, людей, у которых отсутствуют части тел, там рук, ног. Ребята отлично катаются не первый год, занимают и призовые места, и не отстают. И в этом году, 24-28 апреля, в Астраханской области состоялась Баха Золото Кагана 2026.
0: Ну, Баха, в смысле, ну, как
1: один из этапов
0: трофи-рейд.
1: Да-да-да. Там, конечно же, и грузовики, и внедорожники, и мотовездеходы выходят, и представители мотозачета. Команда приняла там участие. Я надеюсь, что я буду иметь непосредственное отношение к данной команде, и мы еще увидимся именно относительно данного вида суппорта ралли-рейдов. В общем, ребята съездили. Один из участников команды, Антон Круглов, занял 3-е место. Участник команды, у которого отсутствует рука, обогнал, дай бог памяти,
0: на мотоцикле.
1: Да, да, да. Вот именно в общем зачете, для них нету никаких скидок. Обогнал спортсменов, у которых есть разряды, которые
0: и
1: являются
0: руки,
1: КМСами, и руки есть, да. В общем, прям чудеса, и я очень сильно круто. Смотрю
0: это
1: в том направлении.
0: Это большой респект, да. Конечно, этим отважным людям.
1: В ближайшее время команда готовится на участие в Чечне в конце мая. Ну, собственно, весь этот год у них будут выступления по разным частям страны.
0: То есть новости вот этой всей жизни от тебя мы будем периодически слышать.
1: Да, я надеюсь, да, немножко мы уже уходим, не то что уходим, а расширяем новости от чисто байкерской истории на историю спортивную. Понятное дело, что я смотрю через некоторую свою призму, поэтому появляются вот всякие разные новые друзья, знакомства. В общем, вот так вот.
0: Окей,
1: посмотрите,
0: хорошо.
1: Как это круто.
0: Давай дальше. Что еще у нас приготовлено?
1: Для меня это просто, на самом деле, прям меня в свое время очень сильно впечатлило, когда я увидел, как человек без рук, как люди без рук, без ног обгоняют реальных спортсменов, катаются на мотоцикле и так далее. Меня лично это прям очень сильно
0: это
1: заряжает.
0: Мужественные сейчас. Люди, ну, конечно.
1: Да. Да. Так, есть у нас новости касаемо технических новинок. Международные новости.
0: Так.
1: Вот нам надо заставки вот эти делать. На выставке «Авточина» в Пекине, возможно, с акцентом ошибаюсь, был представлен убийца Голды. В общем, собственно, про китайский мотопром мы слышим постоянно, про убийц Харлей Дэвидсона, убийцев Голды и так далее. Выпустили Great Wall Soa S2000. Представитель завода сообщил о том, что рассматривает вывод мотоциклов Soa на российский рынок. Вот в связи с чем у нас эта новость появилась.
0: Давай объясним опять же. Goldwing, который имеется в виду, это роскошный большой мотоцикл, да. Который не падает, который
1: вот овер-зе-топ.
0: Да, да, там очень удобное сиденье для
1: со
0: пассажиров.
1: Со кофеварками.
0: Да, да, да. Это такой единственный в своем роде, вот в таком шикарном формате сделан. И вот китайцы сделали круче, получается, да?
1: Более того, превосходит по размерам. Ну, китайцы, они же знают, когда они делают то же самое, но круче. Круизер оснащен 2-литровым оппозитным 154-сильным двигателем, 8-ступенчатая роботизированная трансмиссия, карданная передача.
0: То есть мотор мощнее, чем у нас у наших с тобой автомобилей.
1: Ну,
0: всяко.
1: Оснащение сумасшедшее, всякие АБС, подогревы, премиальные акустики, экраны, ла-ла-ла. Что касается цены, вряд ли она будет ниже китайской. 30-40 тысяч долларов.
0: Ну...
1: 3200 получается. 3 200 000.
0: Но это дешевле, чем...
1: Но если посмотреть, например, на более-менее свежие Харлеи, то дешевле прям в разы. Или Голды те же самые.
0: Ага.
1: А судя по тому, как я сейчас вижу на дорогах, вот эти бенды появляются и другие китайские мотоциклы, и ездят на них вполне неплохо, и смотрятся они неплохо. Думаю, будущее есть. Посмотрим. Конечно, надо затестировать. Потому что у нас тестирование... В клубе проходит очень просто. У нас несколько сумасшедших открытий, вот про которые там рассказывали. Там все, мы убиваем конкурентов. А эти мотоциклы потом не проезжали Монголию, ломались, как бы, и, в общем, люди их меняли. Такие, ну, подождем 5 лет, может, что-то придумают, что-то сделают нормально.
0: Понадежнее, да.
1: Да. У нас же все-таки народ катается и на износ берут. На фоне нескольких завершенных этапов мирового чемпионата MotoGP обсуждаются успехи Aprilia. Их мотоцикл называют эталоном для чемпионата, и Ducati признает, что в этом сезоне уступает Aprilia, несмотря на прежние успехи. Тоже такой небольшой перекос в мире спортивной мототехники. Если раньше у нас Ducati были эталонными, теперь у нас появляются новые красоты. Так, поехали по спорту немножко пройдемся.
0: Давай, да.
1: 8-10 мая, мототрек дни в Казани. Это вот буквально завтра начинается. Полноценные дни тренировочных заездов для всех. Автодром Казан-Ринг. 9 мая, Республика Башкортостан, город Уфа. Какая там жизнь насыщенная мото. Эндуро-скуф-гонка. Название мне очень понравилось. Теперь прям интересно, какой там идет отбор. Вот, будем смотреть фотографии. Это товарищеская гонка, ежегодная. Снова ждет всех желающих прокатиться. Забайкальский край. Город Краснокаменск. Мотокросс День Победы. 9 мая. Чемпионат России по мотокроссу 9-10 мая. Мужской и женский зачеты в Краснодарском крае. Орленок. ПГТ Новомихайловский. зачет 35+, мужской и женский зачеты. В общем, опять же, могут принимать участие, как я понимаю, многие, если не все желающие. Хотя в чемпионате России выступить это дорогого стоит. Это подготовочка нужна, мама, не горюй.
0: Но зато потом вешаешь на стенку в коридоре, да, да, диплом. Да, вот да. Где я был, а вы тут, господи, все остальные. Да.
1: Город Оренбург. Мотокросс, посвященный победе в Великой Отечественной войне 12-15 мая. Дальше. Тольятти нас радует. Самарская область. 13-15 мая. Гонки на гаревой дорожке. Будем выяснять. Понимаю, откуда вопрос. Сам не знаю, что такое.
0: А разве по дорожкам ездят на мотоциклах?
1: Вот надо посмотреть. Скорее всего, это все-таки так называется. Это название. Вот, но мы должны
0: не подразумевающая конкретику, может быть, да.
1: Да. Так. Татарстан. Эндуро-ориентирование Одиссея 2.0. 15 мая пройдет. Вот эндуро-ориентирование мне прям очень нравится. У нас ребята в прошлом году ездили на викинг-ралли, гатчинский экипаж на колясоче. Эмоции до сих пор переполняют. Чинят, готовят мотоцикл к этому году. Вот эти вот, конечно, ориентирования... Это прям вот люди выезжают.
0: То есть в коляске человек сидит с навигатором.
1: Да. Ну, там же есть, там есть и эндурики обычные, и квадрики, и колясочки. Просто наши в колясочке в зачете выступали. То есть
0: держит айфон, на нем Яндекс.Карты, да, направо.
1: Там, там ориентирование очень жесткое.
0: Налево.
1: Да. Причем там самое интересное, там болото. Там какие-то грязевые ванны, где по грудь ты вылетаешь, мотоцикл потом тащишь. Там. И вот команда образования. Там ребята рассказывают, как перезнакомились с другими командами, как они перезнакомились. Они из одной лужи мотоцикл вытаскивают, друг другу помогают.
0: Оказались хорошие парни, да?
1: Да, да, конечно. Ну, по большому счету, там не за призы сражаются в первую очередь, а вот дойти до конца. Это вот прямо уже дорогого стоит, когда ты целый день. Еще ребята говорили, что с водой проблема.
0: С питьевой?
1: Да, прям моментально уходит вся вода, очень тяжело ехать. Там, конечно, есть биваки, на которых раздают воду, но до них еще доехать надо. И, в общем, вот они сделали ошибку, не взяли с собой несколько 5-литровок воды, и из-за этого очень сильно страдали. То есть прям преодоление, хотя это совсем недалеко, под Тверью.
0: Ну да.
1: Это мы уж не говорим вот про ралли-рейды, про которые чуть раньше «Золото Кагана». Там же... Вообще просторы, там несколько дней люди ездят, там, ну, прям вообще, там огромные пространства, там и куски, как будто ты по пустыне Гоби едешь, и как будто по американским прериям,
0: и по Марсу вообще.
1: Да, да, да, там прям вот, почему эта баха так знаменита, потому что там прям набор абсолютно разных плацдармов для мотоциклистов. Это вот, ну, одна из замечательных гонок. Поэтому в нее, собственно, так престижно участвовать и еще тем более занимать призовые места.
0: Хотел спросить тебя, ради чего все эти мучения? Комары, пот, грязь, царапины? Но не буду спрашивать, потому что знаю, что ответа, наверное, особо-то и нету.
1: Ну, он будет философский, как всегда. Зачем мужчине жить? Зачем мужчине преодолевать? Мужчина ли тот, кто ничего не преодолевает, а сидит дома на диване?
0: Его даже комар не кусает. Да. Что это такое? Да.
1: В общем-то, просто мужская тема преодоления, достижения. Где-то же надо быть первым.
0: Подгоняемся, у нас время начинает поджимать. Что там еще?
1: 16 мая, Москва, Воробьевы горы. Уникальный мототурнир Flat Track. Это уникальный мототурнир, который ломает шаблоны. Даже если вы никогда не сидели на мотоцикле.
0: То есть ты приехал с нормальным целым шаблоном.
1: Научат вас кататься за один день. Flat Track, драйвовая гонка по овалу на мини-байках.
0: Опять издевательство.
1: Почему? Отличная история, мне очень нравится. Так, это мы рассказали. Это мы рассказали. Всероссийские соревнования по ралли-рейдам. Следующий этап 21-24 мая. Чеченская республика. Этап называется Альфа-рейс. Это второй этап, насколько я знаю. Ну, собственно, календарь чемпионата России по ралли-рейдам. Первый этап — «Золото Кагана», который состоялся. Потом у нас будет еще 13-19 июня из ближайших «Легенды Урала», Башкортостан, Самарская область. И третий этап — «Шелковый путь», 8-14 июля. Так вообще их 6 этапов по крайней мере, мне выдают.
0: И можно стать круглым чемпионом, в конце концов, если ты всех пройдешь, и весь в золоте, в шампанском.
1: Надо вообще узнать, может, было ли такое, чтобы победить во всех этапах. Это прям было бы круто.
0: Ой.
1: Круглый чемпион. Так, 15:47, у нас есть еще 13 минут. Подборка необычных новостей, курьезных и так далее. Хотя не особо они курьезные. Вот, например, питбайки — беда, да? Сейчас начали разгонять историю о том, что питбайки надо ставить на учет, что родителей питбайкеров без прав будут
0: наказывать. Да.
1: Да, да, да.
0: Но эту историю разгоняют уже много лет.
1: Это такое. Не знаю, мне кажется, что это связано с тем, что последние годы прям очень сильно доступны стали питбайки. Вот это в прошлом году, по-моему, была история, когда через Озон заказывали питбайки, и потом дети на них неопытные начинают разбиваться. Вот. Грядет ужесточение, судя по всему. Сейчас обсуждаются, да, тотальные запреты, о запрете выезда питбайков на дороги общего пользования. В общем, не знаю, как они, бедные, будут справляться. Видимо, только на треках ездить. Ну, посмотрим. Дальше обсуждаются очень сильно штрафы за шум. Не слышали?
0: Не слышал, а шум слышал.
1: Каждый год обсуждается. В этом году говорят, что вот сейчас уже все, камеры повесят, которые на шум.
0: Я бы совместил и питбайкеров с камерами, потому что у меня есть во дворе один питбайкер, я его даже вижу иногда, подросток, и он, по-моему, вообще без глушителя, на каком-то такой фигне,
1: да,
0: не знаю.
1: Да,
0: там,
1: да.
0: И так громко, и во дворе, и думаешь, господи, ну пожилые люди, там, ну нафига, вот, ну что за скотство. Ну отъедь ты куда-нибудь вон в лес.
1: И да, я сам люблю харлеевский выхлоп, который хорошо и грозно рычит, но
0: надо
1: тоже иногда,
0: других
1: когда
0: людей,
1: я слышу, как в четырех кварталах от меня едет кто-то на оторванном глушителе на каком-то миниатюрном, это, конечно, прям хочется его догнать.
0: А вот ваш клуб как-то вообще как-то участвует в решении проблемы? Ну, может, догнать такого и поучаствовать? Ну, как-то, не знаю, хотя бы просветительской беседой. Спасибо за ответ. Да, идем. У нас не так, кстати,
1: функции,
0: много времени.
1: Функции ГАИ или правоохранительных органов мы на себя брать не собираемся.
0: Ну, конечно.
1: Но, конечно, я лично не, я за себя буду говорить, я лично не одобряю оторванные глушители на вот этих вот маленьких питбайках, мотороллерах и так далее. Никакого плюса они не дают. И лично я считаю их владельцев так себе людьми.
0: Давай потихонечку итоги подводить, потому что у нас тут еще блок идет там и так
1: хорошо.
0: Далее обязательный.
1: Про президента можно сказать?
0: Да, нужно.
1: Все. Президент Беларуси, Александр Лукашенко 22 апреля в ходе посещения Минского аэроклуба рассказал, что увлекается ездой на мотоцикле, а мы-то знаем, что у него Харлей Дэвидсон. И, собственно, сейчас об этом почему-то как будто бы узнали все. Значит, глава государства сообщил всем, что он тоже мотоциклист, что он ездит на Харлее, несмотря на то, что ему подарили там какой-то местный мотоцикл. Вот.
0: Иш. Наш... Какие там Минск?
1: Да, наверное. Наш харлеист. Вот. Будем смотреть, доедет ли до нас.
0: Может, и доедет, да?
1: Да. Сколько у нас времени?
0: Ну, его уже почти нет, но ничего.
1: Петербуржцу грозит наказание за опасные мототрюки по дорогам Сириуса. Это на югах. Парень приехал, взял мотоцикл в аренду, покатался на заднем, на встречку, на красный.
0: Был сфотографирован?
1: Нет. Снимал видео самостоятельно.
0: Ну, молодец.
1: И все выложил, да. И, собственно, наверное, это всем пора знать, что когда ты выкладываешь, все это теперь мониторится. И, соответственно, если вы нарушаете правила дорожного движения, да еще делаете это публично, как будто бы подначивая всех туда, то, конечно же...
0: Слушай, а могут ведь...
1: Полицейские нашли эти ролики при мониторинге интернета. Нарушителя задержали на Морском бульваре.
0: А, даже задержали?
1: Задержали,
0: я хотел спросить,
1: конечно,
0: про штраф.
1: Был составлен ряд административных протоколов. Мотоцикл изъят и помещен на спецстоянку. В общем, образцово-показательно таких людей ищут и наказывают, потому что, чтобы не было прецедентов о том, что, вот смотрите, как надо, и все остальные повторяют.
0: Но среди
1: в том числе
0: аудитории,
1: вот те же самые питбайкеры.
0: Среди нашей аудитории таких нет. У нас
1: очень
0: все
1: надеюсь.
0: Молодцы, да.
1: Очень
0: а надеюсь. Если даже у кого-то мыслишка закралась, вот Антон только что рассказал, что может быть, да.
1: Так, есть куча анонсов мероприятий, мотофестивалей.
0: На ближайшие 2 недели что-то захватывается?
1: Да. 29 мая мотофестиваль «Талый ключ» в Талице. Пират-фест в Сарове. Или Сарове.
0: Саров.
1: В Сарове 22-24 мая. Рок-бай-фест «Чистое небо» в Сергиев Посаде 22-24 мая. Мотофестиваль «Рок над водой» Волковская 22-24 мая. Ну, это все знают. Это один из суперизвестных фестивалей. Мотобарахолка в Белгороде 30 мая.
0: Можно съездить, купить,
1: подержать. Я себе ставлю, да, мотобарахолка и смотр мотоневест. Вот это, конечно, отличная история. Дальше у нас пошли июни. Наверное, на этом можно сейчас закончить. А, еще меня просили рассказать о том, что в Севастополе грядет байк-вечеринка «Афродита», стилизованная под вечеринку богов, где-то в первых числах июня в районе 10-го числа.
0: Она перекликается с фестивалем невест.
1: Да, поэтому мы о нем вспомнили. Ну и, конечно же, фестиваль «Балтик-ралли», к которому все усиленно готовятся 24-26 июля, дай бог памяти.
0: Ну, это не скоро еще.
1: Байкер рок-фестиваль «Штоль». Это из того, что близкое, то, что мы с тобой знаем. И еще порядка 25 фестивалей нас ждет в течение мая и начала июня. Но о них мы поговорим в следующей передаче. А на сегодня, пожалуй, все. 30 мая ставим себе в календарь отметку MotoFamily Fest и финал чемпионата по стрельбе.
0: Да, все едем.
1: Книга находится на группе The Hooligans MC. Возможен предзаказ с подписью от автора. Ну и всех поздравляем с открытиями.
0: И с Днем Радио.
1: И с Днем Радио.
0: Будьте все здоровы, да. Антон Юлов, The Hooligans MC на Моторадио. Спасибо большое, Антон, счастливо и удачи всем. До свидания.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.
4: Ты с ума сошла.
5: До первой лужи.
6: Это же так страшно.
4: Мувитон.
7: Куда тебе такой мотоцикл?
5: Куда ты поедешь на нем?
7: Возьми себе попроще.
5: На кухню.
7: Полезла она на мотоцикл.
4: Как ты будешь на нем ездить?
8: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
9: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.

In the Mood, Глен Миллер в программе «Полчаса ретро». Запись 1939 года, и эта композиция в этом 1939 году стала главной, доминирующей записью во всех хит-парадах, в радиоэфире, среди покупателей дисков и так далее. Здравствуйте, это программа «Полчаса ретро», в студии автор-ведущая программа Александра Ромашова. И сегодня у нас последний выпуск из цикла «30-е годы в популярной музыке», 1939 год в популярной музыке, год, который ознаменовался расцветом эры свинга в американской популярной культуре. Ну и, конечно, везде доминирует Глен Миллер и его оркестр, который окреп за годы работы в разных залах. Они выпускают хиты, в том числе вот эту песню, шлифуют свое фирменное звучание, которое повлияло и на многие другие оркестры того же времени и позже этого времени. И до сих пор разные фирменные приемы, его звук, звучание этого оркестра называют «Кристалл Хорус». Этот вот «Кристалл Хорус» стали использовать очень многие, используют и по сей день. Звучит действительно прекрасно. Это действительно звучит и по сей день. Звучит действительно прекрасно. Это действительно революция в свинге, в популярной музыке произошла именно благодаря

знаем уже такими мэтрами популярной культуры. На музыку Гарольда Орлоба эта песня была написана в 1909 году для мюзикла «Принц сегодняшней ночи». Ну, а вот в 1939 году она стала хитом радиоэфиров и продаж дисков. Перри Комо и оркестра Теда Уимса в программе «Полчаса ретро».

оркестр Ларри Клинтона, Deep Purple. Любимая песня бабушки Ричи Блэкмора. Но, во всяком случае, так гласит легенда, что бабушка Ричи Блэкмора, гитариста Deep Purple, очень любила эту песню. И Ричи вспомнил о ней, когда придумывали название для группы Deep Purple. Песня и большой хит, который написал Питер де Роуз. Песня была опубликована в 1933 году как фортепианная композиция. Затем ее исполнил оркестр Пола Уайтмана. Ну, а потом написали стихи, и она стала хитом и стандартом. Далее Andrew Sisters «Hold Tight, Hold Tight». Это популярная композиция эпохи свинга 30-х, которую написал Леонард Слим Харпа. И со временем она тоже стала стандартом, ее исполняли очень многие артисты. Незадолго до войны и все годы Второй мировой войны, которая началась в 1939 году, сестры Эндрюс были на пике своей популярности, и в сознании публики эта группа до сих пор ассоциируется именно с военными годами. За эти годы они выпустили множество хитовых пластинок, как самостоятельные, так и в компании со своим коллегой по студии записи Decca Records Бингом Кросби. Ну а мы послушаем вот эту самую песню 30-х «Hold Tight, Hold Tight» в исполнении сестер Эндрюс, запись 1939 года.

Великолепные сестры Эндрюс в программе «Полчаса ретро», 1939 год в популярной музыке. Далее джазовый стандарт и популярные песни «Jeepers Creepers». Музыку написал Харри Уоррен, слова написал Джонни Мерсер. Песня была написана для фильма 1938 года «Going Places», и премьеру песни сделал Луи Армстронг. Потом ее перепели уже многие другие музыканты. Песня даже была номинирована на премию «Оскар» как лучшая оригинальная песня 1938 года. Луи Армстронг пел эту песню в фильме «Свои скаковые лошади» по кличке «Джиперс Криперс». А вообще это сокращенное ругательство, которое означает что-то вроде «Иисус Христос». И появилась она как в песне, эта фраза, так и в фильме. В 1939 году было выпущено сразу три очень популярных хитовых версии этой песни в исполнении Луи Армстронга, Ларри Клинтона и оркестра Элла Донахью. Ее мы сейчас и услышим на вокале Пола Келли.

What's new? Бин Кросби, звезда 30-х, ну это первая, скажем так, стадия его большой популярности, которая длилась много десятилетий. Что нового? Называется эта песня, написанная Бобом Хаккартом на слова Джонни Берка. Изначально она тоже была инструментальной композицией под названием «Я свободен» и была написана на соло на трубе. Ну а Бинг Кросби записал ее с оркестром Джона Скотта Троттера. И эта запись была популярной, невероятно популярной, я бы даже сказала, на протяжении нескольких месяцев в 1939 году. Далее оркестр Бенни Гудмана, на вокале в следующей записи Марта Тилтон, «And the Angels Sing». Это была такая песня... Да, у Бенни Гудмана, Зигги Элмана и Джонни Мерсера в исполнении Марты Тилтон. Ну а чуть позже появился очень известный фильм под таким же названием, в 1944 году это было, который взял песню эту как заглавную композицию фильма, так и звучала она там как основная мелодия. Итак, Бенни Гудман в программе «Полчаса ретро», 1939 год, в популярной музыке.

Оркестр Артишоу, на вокале его постоянная вокалистка Хелен Форест. Песня «They Say» 39-го года, была она написана годом раньше и была очень популярна в начале 39-го года. Музыка Стефана Вайса и Пола Мана, стихи Эдварда Хеймана. Вообще в 39-м году, в год начала Второй мировой войны, было очень много концертных выступлений, потому что континентальные концертные туры и выпуск музыки в Европе практически прекратились, однако американские сцены процветали. Ну, а что касается индустрии звукозаписи 1939 года, то она переживала фазу восстановления после последствий Великой депрессии. Пока еще объемы продаж были ниже пиков 20-х годов, но все-таки уже все шло, все менялось в лучшую сторону. Ну, а концертирующие биг-бенды компенсировали свои низкие доходы от записи за счет большого количества концертных выступлений. И еще один хит 39-го года. Наконец-то мы добрались до оригинала этой популярной композиции «My Heart Belongs to Daddy», которая мне очень нравится, особенно в исполнении Мэрилин Монро. Исполняла ее и Элла Фицджеральд, и очень многие артисты. Женщины, конечно. Это женская песня. «Мое сердце принадлежит папочке». Песня была написана Колом Портером для мюзикла «Предоставь это мне», которая... премьера которого прошла в конце 1938 года, и в этом мюзикле ее исполняла Мэри Мартин, которая сыграла главную героиню по имени Долли Уинслоу, молодая протеже богатого газетного издателя, которого она называет своим любимым папочкой. Вот эту оригинальную запись мы с вами сейчас и услышим. Мэри Мартин и оркестр Эдди Душина.

1939 году Фрэнк Синатра записал свою первую пластинку. Это была песня, сингл «From the Bottom of My Heart». Вот мы ее с вами и услышим в исполнении Фрэнка Синатра и оркестра Харри Джеймса.

И еще одна великая песня 39-го года, которую все вы наверняка знаете, это «Over the Rainbow», песня Харальда Арлена Эдгара Харбурга, которая впервые прозвучала в фильме «Сказки волшебника страны Оз» в исполнении юной артистки Джуди Гарланд. Благодаря кино эта песня стала лидером по продажам музыкальных композиций за год, заняв высокое место также по запросам на радио. Позже песня получила премию «Оскар» как лучшая оригинальная песня, которая воплощала тогда оптимизм на фоне восстановления экономики после Великой депрессии. Джуди Гарланд, «Over the Rainbow».

Вот, пожалуй, и все. Мы закончили тему 30-х годов популярной музыки. У нас уже был цикл передач про 40-е и 50-е годы в популярной музыке в сети. Записи этих программ вы можете найти в подкастах нашей радиостанции, ну, по запросу «Полчаса ретро». Также много других программ из этого цикла. Я хотела бы сделать, конечно, бы цикл передач про 20-е годы, но здесь такая проблема. Дело в том, что и записи 30-х годов в приличном качестве найти довольно сложно. А что касается 20-х годов, то тут уж я даже не рискну браться за такую сложную задачу. Поэтому, пожалуй, мы лучше сделаем немножко по-другому и просто поговорим как-нибудь отдельно про стандарты, песни, хиты, которые возникли в 20-е годы и которые нам известны, которые дожили и до 21 века продолжают пользоваться популярностью как среди исполнителей, так и среди слушателей. Как и та музыка, которая звучала в сегодняшней программе. Ну вот и завершим мы также великой композицией на все времена. Запись 39 года, оркестр, конечно же, Глена Миллера, «Moonlight Serenade». Великая баллада, написанная самим Гленом Миллером. И на этом прощаюсь с вами. С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. До встречи в эфире. Всего доброго.

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. Наш прямой эфир продолжается. Сегодня 7 мая. Сегодня день радио. Это великий праздник для всех, кто работает на радио. Ну, а мы работаем, как вы, наверное, знаете, и если знаете, очень-очень давно уже в эфире. Вначале было, правда, другое радио, но вот теперь вот последние уже практически 9 лет, как Моторадио 8,5. Но мы сегодня празднуем, так сказать, за кулисами, а в эфире у нас все как обычно. Это значит много интересных, хороших гостей. Сегодня у нас, во-первых, петерговское отделение «The Hooligans MC» в лице Андрея Кузнеца-Сапожникова. Андрей, добрый день.
1: Добрый день. С праздником.
0: Спасибо. А также у нас представители «The Rockers» MC.
1: А вот тут, Сашенька, вам стоило проявить внимание.
0: Так, нет, а мне показалось, что на кепке все-таки The Rockers.
2: Ну, то есть что-то изменилось. Не совсем так, как вы и правильно сказали в начале. Здесь представители петерговского отделения.
0: А, Антон Огрызков сегодня также в студии. То есть, Антон, ты теперь тоже представитель этого замечательного отделения.
2: Да, кандидат в петерговское отделение The Hooligans MC.
0: Ну, я не знаю, наверное, надо поздравить тогда.
2: Конечно.
0: Да, всей души поздравляю.
2: А я вас поздравляю еще раз с Днем Радио.
0: Спасибо. Петерговское отделение — это уже такое вот полноценное отделение, самостоятельное, да? Если не секрет, конечно, я задаю вопросы, но мне интересно просто знать.
1: Ну, мы все еще молодое отделение, поэтому до самостоятельного полноценного статуса у нас еще есть куда расти и стремиться. Но пока еще растем.
0: А что значит полноценное отделение? Это когда уже есть президент, а у вас пока нет.
1: Ну да, я бы сказал, что одно вытекает из другого.
0: Ну, у вас много, я посмотрела, уже и членов, и кандидатов. Господи, я не знаю, за что его проверять? Он уже такая известная личность.
1: Да,
0: мы про Антона.
1: Сколько лет мы с тобой уже знакомы?
2: Да, наверное, 4-5.
1: 4-5 лет, да, наверное, мы уже знакомы, но, как говорится, у любой организации есть свои правила. Мы не исключение, поэтому...
0: Надо мучиться.
1: Ну что, нужно мучиться. Получать удовольствие на своем этапе развития.
0: Ну, это надолго, кстати, вообще?
1: У нас, скажем так, все очень сильно зависит от человека. Поэтому вообще есть поговорка, да, сложно, как получить новые нашивки у кузнеца. Поэтому, скорее всего, надолго. Да?
0: Да? То есть, Андрей, ты суровый и серьезный вообще. То есть, огонь, вода, медные трубы,
1: я
0: испытания.
1: Я никуда не тороплюсь. Да.
0: Поэтому. Ну, хорошо, но мы замолвили свое словечко.
1: Я вас услышал, да.
0: Итак, мы сегодня поговорим о том, как живет ваше отделение, как вообще живет город Петергоф, Петродворец, где открыли новый сезон фонтанов. И мотоциклисты наверняка тоже открыли свой сезон, и у вас, наверное, что-то интересное происходит, и происходило, я знаю, даже вовне сезон, зимой. Но вот из последних событий как-то мне прислал фотографию большого красивого кастома чопера «Хулиган», который, оказывается, вошел в десятку лучших проектов выставки фестиваля и мисс 2026. Что это за мотоцикл? Чей он? Кто его смастерил?
1: Ну, мотоцикл этот числится за нашим отделением. Это наш коллективный, скажем так, проект.
0: То есть каждый подходит в свободное время, что-нибудь там поколотил, да?
1: Нет, конечно. Вот. Родился он в Нижнем Новгороде и в прошлом сезоне своим ходом из Нижнего Новгорода доехал до Петербурга. 1200 километров. Вот. В этом сезоне очень хочется попробовать на нем совершить железную жопу, но посмотрим, получится у нас это или нет.
0: А у него же это высокие...
1: У него высокий руль, у него хардтейловая рама, там нет амортизаторов, нету... Там проще сказать, что там есть, чем перечислять, чего там нет.
0: То есть железная же, она будет вдвойне железная, потому что это не поездка, это мука.
1: Ну, в общем, да. Там есть даже такой норматив. Есть сухая железная же. Вот, это как раз для таких мотоциклов, в которых нет амортизаторов.
0: А обычно мокрая, что ли?
1: Ну, я не знаю, я не пробовал обычно.
0: Сухая? Интересно, да?
1: Ну, как правильно сказала, да, у нас в нашем отделении сезон делится просто на зимний и летний. Вот, летом это классические наши мотоциклы, зимой это старая советская техника, мотоциклы «Уралы» с колясками. Нас очень сильно выручают. Я в этом году не закрывал сезон. У меня просто менялись мотоциклы.
0: Антон?
2: У меня один мотоцикл, он летний, но зимой с кузнецом мы совершили такую неплохую поездку, поучаствовали в Великом Гоне, и, получается, тоже открыл зимний сезон, чуть-чуть к нему там приурочили этот пробег.
1: Это, кстати говоря, это гонка, которая проходит, пока все люди отдыхают от Нового года, 3 января.
0: То есть вы с лосями, у которых гон, вы тоже только на мотоцикле, да?
1: Да, мы сели 3 января в 5 утра на мотоцикл и уехали 400 с лишним километров на Урале в минус 15 3 января.
0: Зачем?
1: Очень хотелось. Зачем байкер ездит на мотоцикле? Потому что очень хочется.
0: Ну, в январе, в холод, в мороз.
1: Какая была мотивация у Антона, я не знаю. Вот, но, видимо, он очень хотел поехать в коляске.
2: Это был чистый интерес.
0: А, то есть Антона в коляску засунули?
1: Да, он был моим штурманом.
0: Господи.
1: Он был штурманом, а я был пилотом.
0: За что так?
1: За что? Ну, вот такова тяжелая жизнь кандидата в будущем петерговском отделении, да, видимо?
0: Приходится мучиться. Ну, что поделаешь. И далеко вы уехали, кстати?
1: Мы съездили, у нас был просчитан маршрут до Великого Новгорода и обратно. Вот. В сезон это такая легкая поездка.
0: Да, да.
1: В общем-то, дневная на Урале это получилось тоже поездка.
0: Да, да.
1: В общем-то, дневная на Урале это получилось тоже дневная, но не самая легкая поездка. На обратном пути мы уже, конечно,
0: то есть
1: так...
0: все-таки за

0: каждый экипаж согласовывает свой маршрут индивидуально с организаторами заранее.
1: Вот. А финиш в Новгороде, да?
0: Нет.
1: Или нет?
0: У каждого экипажа маршрут свой.
1: Ага.
0: Есть люди, которые ездили на крайнем севере. Есть люди, которые ездили в теплых широтах. Этот же норматив. Хотя, конечно, это некоторое читерство, на мой взгляд. Потому что ехать в плюс 10 и ехать в минус 17 или в минус 30, как там северяне ехали, это, конечно, совершенно разные ощущения.
1: А и сколько километров нужно проехать?
0: Минимум 250, по-моему, да, был? Нет, там был какой-то зачетный минимум, то есть меньше 250, это уже вне зачета получается. Вот. Но есть ребята, которые проехали 15 километров, то есть они от гаража отъехали, мотоцикл сказал до свидания, вот, и поэтому никуда не поехали дальше.
1: Я почему-то представила, что если в коляске Антона посадили, наверное, холод же собачий, да?
2: Нет, абсолютно не так.
1: Завернули в ковер.
2: У меня не в ковер, у меня была медвежья шкура, но я, правда, не знаю, из кого она была сделана, но...
0: Из овцы.
2: Да, с ней было очень тепло.
0: Мы старались беречь штурмана, потому что на нем была вся навигация, вся связь с организаторами, заправки. То есть мне оставалось просто непосредственно управление мотоциклом.
1: Потому что ты примерз к нему и не мог ни встать, ни выйти уже никуда. А действительно очень, очень холодно, вот когда едешь вот в такую погоду.
0: Ну, знаешь, говорят, что за рулем мотоцикла температура там минус 10 от той, которой ты есть вокруг. Обдувает. Ну вот считай, у нас было минус 15 на улице, у нас, значит, было минус 25 по ощущениям приблизительно. Холодно, ветрено, конечно, это другая экипировка совершенно. Да, в идеале это какой-то снегоходный экип зимний, либо его какие-то эрзац-варианты. Вот. У меня даже была какая-то специальная пенопластовая вставка такая на груди под курткой, чтобы просто уменьшить поток встречного ветра. Потому что мотоцикл был без ветровика, то есть просто голый руль. Вот. 91-го года, это Урал.
1: То есть я хотела спросить про ручки с подогревом, это не про вас.
0: Там единственное, что там грелось, это двигатель мотоцикла, об который можно было чуть-чуть там на остановках погреть руки.
1: Господи, какой ужас. Вот. А шлем с подогревом с каким-то там?
0: Нет.
1: Или тоже такой он?
0: Шлем, я не помню.
1: Урала времен.
0: Нет, зимой я все-таки ехал в интеграле, по-моему, в обычном современном. Но единственное, что ты не можешь закрыть полностью визор. Потому что он, во-первых, запотевает. Разница температур. А во-вторых, его закидывают с дороги всем, что там на дороге есть. И ты едешь просто вот так вот, делая каждые 5 минут. Поэтому ты его чуть приоткрываешь, тебе туда дует минус 25. И ты едешь, получая удовольствие от процесса.
1: Удовольствие сомнительное, на мой взгляд, все-таки.
0: Ну, вообще, самое большое удовольствие было доехать, да, Антон?
2: До Новгорода.
0: До Новгорода.
2: Оттуда не хотелось уезжать потом.
0: Да, в Новгороде хорошо нас встречали, поили, кормили, грели.
1: А обратно тоже ехали с вот таким же ходом, да?
0: Все то же самое. По условиям гонки нельзя менять штурмана и пилота. То есть у нас четко распределенные роли в гонке. Есть непосредственно пилот, есть штурман. Соответственно, меняться, пересаживаться в машину, менять мотоциклы, ты вылетаешь автоматически с гонки.
1: Интересно.
0: Вот. Ремонтироваться по дороге можно, но, соответственно, надо укладываться в суточный норматив минимум 250 километров.
1: Вы добрались до Новгорода, что вы там сделали первым делом?
0: Первым делом мы, я не знаю, оторвались от себя от мотоцикла и пошли в баню. Вот, потому что надо было как-то отогреться и прийти в чувство, потому что в Новгороде уже были такие... подзамерзшие. Хотя, на самом деле, самое тяжелое было на обратном пути, когда уже село солнышко, температура опустилась еще на 3-4 градуса и стало уже прям совсем некомфортненько. Вот. Но зато, на самом деле, ты понимаешь, что летом даже у нас в Питере нет плохой погоды для мотоцикла.
1: Абсолютно.
0: Вообще отлично. Любая дождики там, это все ерунда, ребят. Вот в минус там 17, да, это такое.
1: А кто-то с вами еще ехал? Или вы вот один мотоцикл так добирался до Новгорода?
0: У нас на этом маршруте никто, по-моему, больше из участников гонки не ехал. И, опять же, по условиям гонки нельзя иметь машину сопровождения. То есть ты выживаешь как бы один. Она поэтому называется гонка на выживание.
1: А часто ломались вообще по дороге? Заглушался двигатель?
0: Мы не сломались ни разу. У нас мотоцикл отработал и туда, и обратно штатно. Ну, это 2 месяца подготовки. Прежде всего, подготовки техники, потому что 91-й год, машинка уже не молодая, вот, и, конечно, ее нужно было настраивать и готовить к этому.
1: А вы сами этим занимались, клубно или как?
0: Да, вот руки все черные до сих пор. Потому что, когда в семье Урал, руки чистыми не бывают. Ну, и, в принципе, всякая старая техника. Чоппер у нас тоже старенький. Вот, поэтому, да, сами ковыряли, сами готовили.
1: Ни разу не заглохло.
0: Нет, ничего. Даже я не помню, чтобы он не запустился у нас хоть раз на заправке после остановки.
2: Но мы только на один

0: Раз сели, нас помогли, подтолкнули, и то нас остановили на посту там на каком-то, удивились там, от удивления не знаю, чему нас
1: просто посмотреть, да,
2: кто-то. Да, забыли даже документы проверить в итоге. И толкали нас с обочины, потому что на обочине был вот такой слой снега с дождем, вот это вот взвесь непонятный. Урал просто такой не понимал, что делать, потому что у нас стояла обычная резина летняя, то есть ни шипов, ничего, обычные все сезонные. Урал, наша питерская, петрошиновская резина.
1: Вот. Кто еще участвовал вообще, про кого еще известно, где вот кто, может быть, тоже такие же несчастья претерпевал, как
2: вы? Ну, вообще, можно зайти в группу Великого Гона, там есть отчеты экипажей, в принципе, посмотреть, что там, как происходило. Я помню, что около 10 экипажей вышли с гонки по разным причинам, было несколько аварий, к сожалению, но как бы без жертв. Вот. Техника выходила из строя, там двигатели разрывало у людей. Но это те, кто посевернее ехал. Там, видимо, уже перепады температур были такие большие, что не выдерживало железо. Ну и люди тоже сходили с дистанции, потому что, ну, я знаю, что к этому гонке люди относятся по-разному. Кто-то просто выгоняет мотоцикл на снежок и в летней экипировке садится и такой: «Я поеду». Вот. Кто-то, вот как мы, тщательно готовится, у нас были костюмчики одинаковые, да, вот, утепленные зимние. Мы постарались как бы обеспечить выживаемость экипажа, потому что, ну, надо было доехать. Вот. И хотелось попасть в зачетный все-таки список участников.
1: Да, это прекрасная история. Я думаю, что мы сейчас сделаем паузу небольшую музыкальную, потом продолжим наш разговор. The Hooligans MC, петергофское отделение сегодня здесь у нас, Антон и Андрей. Продолжим через пару минут.

0: Петерговское отделение The Hooligans MC, Антон Огрызков, а также Андрей Кузнец.
1: Да.
0: Да.
1: Да.
0: Здесь в студии у нас сегодня. Продолжаем наш разговор. А вот вы, кстати, вне эфира сказали, что вот несмотря на те мучения зимние, которые вы испытали в Великом Гоне в сторону Новгорода 3 января, был также момент удовольствия какого-то.
1: Но
0: в чем он состоял?
1: Во-первых...
0: Как для водителя, так и для штурмана.
1: Оп, прошу прощения. Это мое.
2: Лично мне понравилось. Я приехал на электричке из Соснового Бора. Это чуть ли не первая электричка была. Не выспавшийся немного. Только выхожу... Заснеженный, красивый Петергоф, новогодний. Меня встречает Андрюха на мотоцикле уже. Сразу говорит, прыгай, и мы помчали. Я последний раз ездил в коляске, ну, не помню, сколько лет назад, но...
1: Когда еще ходить не умел, да?
2: Когда еще ходил под стол, так скажем. И тут такое небольшое возвращение в молодость произошло.
1: В детство.
2: Ну, прям я с этого кайфанул.
0: Там сидя, лежа, как там вообще? Ноги там вытянуть можно или...
2: Можно, я ехал и сидя, и лежа, потому что, естественно, ты там едешь, ты затекаешь, но ты же не будешь говорить, останови здесь, да, я тут зарядочку сделаю, то есть ты едешь, ноги вытянешь, потом ноги составишь, потом привстанешь, и все вот так.
1: Ну, просто надо понимать, да, что если ты в сезон до Новгорода доезжаешь там за пару часов, ну, часа за три, если не торопиться, то мы ехали часов 6, наверное, в одну сторону. Скорость была очень низкая, мы ехали километров, ну, 70, наверное.
0: Очень скользко, да?
1: Очень скользко. У Урала не самая лучшая тормозная система, прямо скажем, особенно зимой, особенно на всесезонной резине. Ну и плюс ветер, холод, все это не способствовало разгону и динамике повышенной. По поводу удовольствия, да, был момент, когда уже днем вышло солнышко, вот, стояли очень красивые деревья по краям, елочки, все это в снегу, была пустая дорога, ровненько работал двигатель. А когда ты его два месяца заводишь, доводишь до состояния, чтобы он ровненько работал, и ты чувствуешь, что машина едет нормально, она хорошо себя чувствует, идет как надо. Ты едешь, вроде солнышко вышло, подсогрелся чуть-чуть по сравнению с утром в полумраке и метели. И вот тут в этот момент тебе становится хорошо.
0: Ой, так вкусно описываете, прям мне даже завидно стало. А что было там в коляске? Кстати, я, насколько помню, меня когда в детстве возили в коляске, в этой вот, в мотоколяске, имею в виду, она выдвигалась немножечко так то вперед, то назад, ее, по-моему, можно было...
1: Это, наверное, тебя катали в ИЖС-коляске,
0: да,
1: там
0: я
1: такая,
0: так думаю,
1: да, выдвижная, да, система.
0: Да.
1: У Урала нет, там просто железная люлька, вот, сиденье похожее на автомобильное. Вот. Ну и мы, конечно, пытались утеплить переднюю часть люльки, потому что на нее попадает встречный поток воздуха, и она быстрее всего замерзает. Поэтому там как раз было то овчинное одеяло и кусок пенопласта изнутри проложенный тоже, чтобы ноги стыли хотя бы немножечко меньше.
0: А вообще помогало это утепление?
2: Конечно.
0: Да?
2: Ну, еще плюс брезентовая накидка, потому что хотя бы там ее накидывался, у меня только там голова со шлемом торчала, когда уж совсем такие тяжелые были метеоусловия. Но... было хотя бы какая-то ветро-снегозащита.
0: А что ты там делал? Вот ты смотрел по сторонам?
2: Смотрел по сторонам, рассуждал сам про себя, зачем я сюда поехал.
1: Искал смысл в этом процессе.
2: Когда мы вернемся домой?
1: А скоро ли будет обед? На самом деле много разных мыслей приходит на обратном пути, уже от усталости, холода. Я в какой-то момент думаю, а вдруг у меня штурман замерз?
0: И умер.
1: Да.
0: Ой,
1: и
0: господи.
1: Я еду, а в коляске замерзший штурман. А ты едешь, тебе голову не повернуть, у тебя все здесь,
0: да,
1: закрыто, у тебя шлем. И ты даже не можешь проконтролировать, как он там себя чувствует. На заправку съезжаешь, тыркаешь, шевелится. Ну ладно. Ну то есть такие уже мысли подзамерзающие приходили в голову, было дело.
0: А Антон, ну не приходило в голову, что там водители замерзли?
1: А газ-то он же держит на одном уровне. Я-то рулю хоть как-то. Там машины объезжаешь.
0: Он уже так в состоянии полуума.
1: Ну контролируешь. В этом как раз смысл в том, что едет пилот и штурман, потому что вы взаимно контролируете состояние друг друга, потому что можно устать, можно замерзнуть, заснуть, залипнуть, потому что скорость маленькая, движение однообразное, можно просто в какой-то момент устать. Кстати, вот на заметку тем, кто ездит в плохую погоду, очень сильно выручали химические стельки.
0: Это что такое?
1: А это такая очень интересная штука, продается в одноразовых упаковочках, ты достаешь стельку, мнешь ее всячески, там смешиваются два реагента, вставляешь в сапоги, и они начинают выделять тепло. И порядка примерно минут 40-час.
0: Главное, чтобы они не провались. Это...
1: У тебя теплые ноги.
0: А то ноги, это прям... ноги изъест кислотой.
1: Ну вот, сколько раз мы ее применяли. Мы применяли ее сначала в Великом Гоне. Потом мы делали у себя в районе гонки на мотоциклах с коляской. Вот. И ни разу нас эти стелечки пока не подводили. Поэтому прям рекомендую. Хорошая штука для плохой погоды.
0: А руки?
1: Ну, руки, что руки? Руки скажут спасибо потом, там, после 45. Начнутся артриты, вот это вот все. Пока вроде бы, ну, у меня было что? У меня были перчатки, сверху варежки армейские, и сверху на руле еще вот эти, знаешь, у курьеров вот эти штуки такие смешные. Я сначала думал, не буду одевать, думаю, блин, как-то по-дурацки выглядит, честно говоря, и неудобно. Потом выехал, так он, так, нет, одеваем. Как выглядит, неважно, нам надо доехать.
0: Кстати, я вот тут прочитала, что еще что-то было у вас такое вот старая школа, фееричные земные гонки на мотоциклах с коляской. Что, а это уже продолжение этой истории?
1: Ну, не совсем. У нас гоночная история началась еще до зимы. Да, мы до этого участвовали с чопером в гонке по песку. Вот, с хот-род автомобилями и кастомными мотоциклами. Потом у нас в отделении есть катер, мы участвовали в водно-моторных гонках. В общем, какое у нас гоночное получается отделение.
2: Самолетов,
1: да,
2: не хватает.
1: Самолетов и дирижаблей пока не было, но все впереди. А вот, и получается, что мы поучаствовали в Великом Гоне, и захотелось нам сделать свою зимнюю гонку на мотоциклах, но такую более классическую, шоссейно-кольцевую. Вот. Мы подготовили трассу вот в одном месте, не на дорогах общего пользования, естественно. Собрали таких же безумных фанатов колясочной техники. Важный момент, не старались делать спортивные соревнования, потому что, ну, спорт — это определенный техрегламент, это определенная техника, а нам не очень хотелось организовывать мероприятие, в котором мы не сможем участвовать, потому что у нас мотоциклы, те, что с коляской, это классические советские тяжелые дорожные мотоциклы, это не гоночная техника. И мы собрали таких же безумцев, у нас было 13 экипажей в общей сложности. Больше не стали набирать, хотя люди просились, потому что просто ограничение светового дня, чтобы не гонять с утра и до... Вот. И прекрасно провели замечательный солнечный день, гоняли на этих Уралах, вот, получали массу удовольствия, подготовили призы для всех участников, перевернулись два раза.
0: Господи, а сколько градусов было?
1: Слушай, у тебя было тепло, что-то, в принципе.
2: Солнышко светило.
1: Погода хорошая. Была очень хорошая, такая хорошая, морозная, замечательная зимняя погода. The Rockers MC нам оказали поддержку, вот, они организовали там точку питания с блинами, это как раз был канун Масленицы. Вот, и у нас получилась такая вот Масленица на мотоциклах с коляской. Было очень весело. Сейчас будем ближе к осени. У нас получается, что зимняя гонка, она завершает белый сезон, а летняя гонка будет на мотоциклах с коляской, она будет завершать летний сезон. Вот, в августе будем делать совместно с Оренбургским морским фестивалем. То есть на море будут корабли, а у нас будет гонка на старой советской технике.
0: Я знаю, что ты тоже знал организатора Евгения, который, к сожалению, недавно его не стал. Один из, вернее, ну, основатель, наверное, душа этого фестиваля в Ломоносове, который проходит каждый год, морской фестиваль. Мы тоже очень часто там бывали. Вот, к сожалению, не стало его. А будет ли фестиваль?
1: Фестиваль, насколько мне известно, будет. Он будет посвящен памяти, собственно, Евгения. Вот. Приняли это непростое решение организаторы, потому что все-таки это детище нельзя было бросать. Много лет этому фестивалю. Я в нем много лет тоже участвую. Женю я тоже много лет знал. Вот. И, к счастью, вот, подхватили осиротевший без капитана штурвал, и все-таки корабль Оренбургского морского фестиваля продолжит свое движение и будет вот в августе с новыми активностями в виде гонок на мотоциклах с коляской.
0: Ой,
1: в том числе.
0: Мы с превеликим удовольствием обязательно приедем. Очень хорошо всегда это все как-то душевно проходит, несмотря на какие-то там погодные, может быть, нелепости и так далее. Давайте сделаем еще одну музыкальную паузу. Напомню, что сегодня у нас в гостях The Hooligans MC, петербургское отделение, Андрей и Антон. Продолжаем через пару минут.

0: продолжим наш разговор. Ну, из зимы перейдем, наверное, в весну. Вы же наверняка тоже принимали участие в этом вот прохвате маньяков.
1: Принимали, но получилась очень смешная ситуация, потому что прохват маньяков получился теплее, чем открытие сезона.
0: Да, да, да.
1: Потому что погода была очень хорошая, колонна собралась. Обычно там собирается от 30 до 60 мотоциклов, а на этот раз на прохвате маньяков было мотоциклов 300, наверное, да, Антон?
2: Били со счета.
1: Мы туда тоже поехали на Урале, как бы. Просто, ну, как бы прохват маньяков вроде надо как-то по-маньячному это сделать.
0: Вдвоем?
1: Ой, да.
0: У нас такой уже
1: у нас уже сложившийся тандем, да, в экипаже. Я хотел, нарядил сначала скелет, значит, в мотоэкипировке, посадил в коляску, скидываю в чат, говорю, ребята, у меня новый штурман. Антон такой, я не понял.
2: Приехал, выгнал его.
1: Выгнал скелета, ну, из, да, коляски, да, и поехал вместо него. Но Антон лучше справляется.
0: Это в космос
1: скелет,
0: летал такой Иван Иванович, я помню, еще до Юрия Гагарина, Иван Иванович. Ну, там он и черепахи разные с ним, там уже ящерицы какие-то, да, там, да, запускали, да, их. А вернулся, кстати, в целости и сохранности.
1: Поэтому прохват маньяков прошел штатно. Все были очень довольны, была хорошая погода, вот, хорошая большая колонна. Так что, mm-hmm, в целом, да, поучаствовали, куда же без него.
0: Понятно. А вообще, ну да, поскольку, ну, раз вы не закрывали, значит, наверное, и не открывали так, в принципе, какой-то конкретной даты такой нет, что вот я первый раз в этом сезоне прохватил, как,
1: ну,
0: как вы говорите.
1: Ну, мы отмечаем обычно, да, какие-то такие небольшие вешки, потому что не все ребята ездят на Уралах, у нас есть и те, кто ездят только в летний сезон, поэтому, mm-hmm, все равно есть и хулиганское открытие сезона, в этом году оно было совмещено с фестивалем «Имис» и с фестивалем открытия музыкальным. Я его ввел как раз в субботу, поэтому у нас, получается, колонна приехала и начался музыкальный фестиваль.
0: Я, Андрей, посмотрела, у тебя на страничке ты всегда в костюме, а не в жилетке. Вот, лицо официальное. В Петергофе, как я понимаю, занимаешься какой-то культурной деятельностью такой, вот, официальной, да? Как вообще там, что там интересного происходит?
1: Что происходит в Петергофе? В Петергофе последние 200 лет происходит одно и то же. Фонтаны, да?
0: Открытие-закрытие.
1: Как с Петра Алексеевича началось, кстати, его еще не было, оно еще предстоит.
0: А было же, нет, как же?
1: Открытие фонтана.
0: Да, да.
1: Что-то, мне кажется,
0: я
1: оно у меня, по-моему,
0: видела,
1: по-моему, в районе 16 мая, мне кажется, у нас, да, открытие фонтанов. Нет, ну, я, конечно, нет, могу ошибаться. А вот, а так, да, просто моя страничка является публичной страничкой городского совета, mm-hmm, потому что я являюсь членом городского совета Петергоф. Вот, а я не смешиваю одно с другим, поэтому за мотоновостями в группу The Hooligans MC Петергоф, mm-hmm, вот, за общественной деятельностью в Петергофе городского совета ко мне на страничку.
0: Они же знают, что ты...
1: Ну, я не скрываю, нет такого, что я, знаете, жилет снял, да, одел пиджак, вот, и, ну, прикинулся членом такого, городского совета.
0: Ничего такого позорного в этом нет вообще, если уж на то пошло.
1: Нет, конечно.
0: Да. А, ты говоришь, что у вас много кандидатов, да, вот помимо Антона, еще и какие-то новые люди к вам приходят.
1: Ну, традиционно, да, MC-клубы не отвечают на вопрос о численности, но я скажу, что нас стало в два раза больше, чем было. Вот, мы продолжаем расти. Вот, отделению в этом году будет 3 года. Угу. Вот, к нам присоединяются ребята и из наших саппортовых клубов, и просто ребята со стороны. Так что потихонечку растем.
0: А ты говорил, что у вас есть те, кто увлекается эндуро-гонками?
1: Да, среди новичков у нас есть ребята, которые увлекаются эндуро-тематикой, поэтому, видимо, у нас гоночный потенциал нашего отделения продолжит развиваться теперь и в эту сторону тоже. На чем мы только теперь не гоняем. Вот, на всем понемножку.
0: Антон, ну, такой вопрос, ну, если хочешь, отвечай, если не хочешь, можешь не отвечать. Вообще, я не буду спрашивать, почему ты решил перейти в The Hooligans MC, хотя, если хочешь, можешь рассказать об этом. Вот, но, наверное, мне кажется, здесь просто более крупный клуб, хотя, в общем-то, это и дружеские клубы, и мне всегда как-то одно не отделялось от другого, в моем, во всяком случае, сознании.
2: Ну, все происходит так и должно происходить. Я перешел, я рад тому месту, где я сейчас нахожусь, рад той атмосфере, рад тому коллективу, с кем нахожусь. Так что все отлично.
0: Все идет своим чередом.
1: Ну, ладно. Я бы сказал, Саш, что в принципе в МС-культуре практика перехода членов из саппортового клуба в клуб, которому они саппортят, это в принципе нормальное абсолютно явление во всей мировой МС-культуре. Это так происходит, ничего такого необычного в этом нет. У нас прекрасные отношения с The Rockers MC. Вот, и, собственно говоря, мы рады надежным, проверенным людям, которые из нашего саппортового клуба перешли в состав The Hooligans.
0: Но, тем не менее, держите в проспектах.
1: В хэнграундах пока.
0: Ёлки-палки. Я еще раз замолвлю словечко, ну как так можно с проверенным человеком. Андрей, ты еще, мы часто тебя встречаем во всяких вот и саппортовых, и хулиганских мероприятиях, как ведущего разных мероприятий, это тоже твое такое амплуа клубное получается.
1: Ну, честно скажу, да.
0: Что-то вроде культмассового сектора.
1: Моя профессиональная деятельность и образование, она связана с организацией мероприятий и их ведением. Вот. Ну и каждый из нас старается приносить в клуб то, что он может и чем он, так сказать, способен поддержать. Вот. Я умею вести мероприятия. Поэтому, да, так получилось, что по северо-западу в основном все мероприятия The Hooligans MC, вот, и частично The Hooligans Family веду я по мере возможности.
0: Тут в ближайшее время, как у нас что-то Антон Сёрфер рассказывал, пройдет фестиваль уже буквально через пару недель Moto Family Fest. Наверняка у вас там тоже какая-то своя есть задача.
1: Ну, я думаю, что мы там увидимся, если вы туда поедете.
0: Конечно, постараемся.
1: У нас, да, сейчас начинается активный зеленый сезон. Вот в эти выходные 9 числа уже мероприятие с The Rockers MC, Steel Meridians MC, это поездка в Волосово, посвященная Дню Победы.
0: А, День Победы, да?
1: Да. Ну, наверное, Антон рассказывал тоже. Вот. Потом будет...
0: Это у нас были бывшие коллеги Антона как раз вот рассказывали про это
1: вот.
0: Тоже. Да.
1: Потом будет 16 числа открытие сезона в разных городах и весях. Вот. В Киришах, например. Я собираюсь в Кириши поехать. Вот.
0: Это хулиганские?
1: Да, хулиганские открытия сезона.
0: А еще не все открылись?
1: Нет. Эта череда, она начинается в апреле и заканчивается там уже ближе к концу мая, потому что чем севернее отделение, тем позднее они открывают сезон. Можно первые полтора месяца просто кататься по открытиям сезона в разных чаптерах хулиганов. И то где-нибудь там на севере, можно, наверное, и к июню к открытию приехать. Там, где еще снег лежит до сих пор, температура минусовая.
0: И у них сразу же закрытие.
1: Ну да, открыл, там пару дней покатался и хватит, в принципе. Дальше на снегоходах. Вот, поэтому да. Ну, а дальше уже наш Добророк в этом году он состоится.
0: Серьезно? То есть
1: да.
0: все продолжится?
1: Добророк состоится, он будет у нас 6 июня вот, в Петергофе. Опять будет благотворительная составляющая, будет посещение детского дома. Да. Сейчас ведутся переговоры, уточняем, какого именно. Вот. Ну и потом концертная программа на стадионе. Вот, все у нас в лучших традициях.
0: Ты об этом как-то рассказывал. Вы кого-то приглашаете из братьев-мотоциклистов или справляетесь сами? Как это?
1: Это открытое происходит? Мероприятие, оно будет анонсировано, и все желающие смогут принять в нем участие, потому что, в принципе, ну, посещение детских домов это тоже, опять же, всемирная практика вот, в мотоклубах. Вот, и, в принципе, она открытая для всех желающих.
0: Вы катаете детей?
1: Да, те, у кого мотоциклы и подготовка позволяет, да, как правило, это тяжелые круизеры или, опять же, мотоциклы с колясками.
0: Коляска – это вообще большое спасение.
1: Отличное
0: в этом случае
1: спасение,
0: для детей.
1: Да, потому что есть дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, они не могут сесть на мотоцикл физически. И тут наши колясочки пригождаются нам еще раз. Вот, уже на этот раз как спецтранспорт.
0: А экипировка?
1: Защитный шлем обязательно на ребенка.
0: Это ну, тот, кто водит,
1: да.
0: Он должен
1: тот,
0: быть.
1: Тот,
0: да?
1: Ну, обязательно участие в катании, это ты привозишь с собой шлем для детский шлем небольшого размера. Те, кто не катают, они работают в качестве фотозоны, общаются, фотографируются, вот, соответственно, тоже принимают свое участие.
0: А музыкальная программа?
1: Музыкальная программа сейчас верстается. Будут разные группы. Будут группы нашего района, молодые группы, не очень молодые группы. Обязательно, я думаю, что приедут поддержать наши братья из Тосно, вот, группа «Авалон». Ну, вот. Ну, так, своими силами потихонечку соберем хорошую концертную программу.
0: То есть, я, насколько помню, вы еще не, официально не были отделением, а уже этот фестиваль проходил у вас.
1: Слушайте, я боюсь соврать, но, по-моему, да. По-моему, первый фестиваль проходил, я еще был в Гатчинском отделении. Вот, Петерговского отделения еще не существовало на тот момент. Вот. Но уже, мы уже знали, что так будет, что это будет одним из наших знаковых мероприятий в сезоне.
0: Я еще на страничке вашей прочитала, что в преддверии Дня Победы у вас было мероприятие для жителей Петергофа. Их именами названы улицы. И там тоже было катание на ретро-технике, ну, наверное, мотоцикле там тоже были. Что это было за мероприятие? Кто его проводил?
1: Ну, как я уже говорил, да, и как, в принципе, наверное, по мне понятно, я придерживаюсь довольно старых классических взглядов на мотоклуб. Если на наших спинах написано «Петергоф», значит, мы должны жить в этом городе, и жители этого города должны знать, что мы в нем существуем. Поэтому мы проводим мероприятия не только для мотоциклистов, но и для жителей. Вот одно из них как раз было мероприятие, их именами названы улицы, посвященные героям Великой Отечественной войны, именами которых названы улицы в Петергофе. У нас таких улиц 6.
0: А какие?
1: Вот, это улица братьев Горкушенко, улица Бородачева, улица Юты Бондаровской, улица Володи Дубинина. В основном это молодые ребята, пионеры-герои, так называемые.
0: Я вот только Володя Дубинина знаю.
1: Вот Володя Дубинин и Юта Бондаровская – это всесоюзные герои, которые известны как бы не только в Петергофе. А братья Горкушенко – это местные ребята, петерговские ученики одной из наших школ, которые в период захвата немецко-фашистскими войсками Петергофа встали на рубеж обороны, когда ее собирали территориально из того, кого только можно было собрать. Вот, и, собственно говоря, доблестно погибли, пытаясь отразить немецкую атаку. Вот. Мы об этом рассказываем, там идет концертная программа. В этом мероприятии удачно сочетаются оба моих статуса, да, и организатор мероприятий в Петергофе, и член мотоклуба, потому что мотоклуб обеспечивает катание на ретро-технике, без которого это мероприятие уже трудно представить.
0: Давайте еще одну небольшую музыкальную паузу и продолжим наш разговор.

0: The Hooligans MC, петерговское отделение Антона Грызков и у нас сегодня также Андрей Кузнец, Сапожников, он же, фамилия такая, да.
1: Он же Гоша, он же Гога.
0: Да. Но вот помимо мероприятий, мотоциклист, это же, конечно же, прежде всего путешествия, поездки, вот на этот у вас время остается?
1: Ну
0: давайте о планах поговорим, вот я к чему.
1: Я придерживаюсь той точки зрения, что мотоклуб, это прежде всего мотоклуб, да, поэтому да. Мероприятие, это все, конечно, важно, здорово и весело, но прежде всего нужно не забывать кататься, кататься много и далеко. Поэтому да, у нас есть планы на сезон. Наши сейчас уже и за границей наши цвета, в том числе в поездках.
0: Это вот. Где?
1: Не скажу. За границей. Вот. И, соответственно, планов на сезон у нас довольно много. Разных всяких поездок. Как клубных, так и открытых для гостей и участников. Вот. Поэтому будем кататься, будем ездить везде. И в России, и не в России тоже.
0: Клубный ран, да, вот есть.
1: Да, это одна из обязательных традиций нашего клуба. Это большая летняя клубная поездка. В этом году она тоже будет в июне.
0: Я забыла, кто-то мне рассказывал, куда, но я не помню.
1: Далеко. Как куда-то. Всегда далеко.
0: Куда-то, да. А потом еще, наверное, есть какие-то фестивали, которые, может быть, вы посещаете еще помимо своих фестивалей?
1: Конечно, есть. В этом году нас позвали новый, ну как, новый старый клуб Пскове Fate Masters MCC, бывший хост Псков.
0: Да.
1: Они позвали нас на их фестиваль, как Бастерс?
2: Бастерс
1: Фест, да. Какая-то делегация у нас туда тоже запланирована в гости к ребятам, съездить, посмотреть это мероприятие. Я, наверное, тоже съезжу, по мне был еще ни разу на фестивале. Интересно глянуть. Вот, Антон, ты был уже там, да, у них?
2: Не было у них вообще. И сейчас, по-моему, новая локация будет тоже прикольная.
1: А, видишь, все новое, все меняется. Все растут, развиваются, меняются. Так что вот съездим, посмотрим, что там, как будет происходить.
0: Ну, а потом там вот Штоль, Балтик-ралли.
1: Штоль, по-моему, у нас пересекается с нашими клубными мероприятиями. Балтик-ралли обязательно, да, как всегда.
0: Всегда стенд большой.
1: Ищите нас по пенной пушке и другим активностям. Ну, локации хулиганов трудно не заметить на фестивалях. Это факт. Вот.
0: Ну что ж, тогда спасибо за то, что наконец-то пришли, Андрей. Рада тебя видеть, была здесь в студии. Я, кстати, посмотрела, 2 года вы не были. То есть накопилось еще.
1: 2 года?
0: Да, я следила.
1: О, ничего себе. Да. Давайте я сразу же, может быть, приглашу на день рождения осенью, да, на всякий случай.
0: А у вас был день рождения?
1: Будет. В прошлый раз у нас было совместное за Rockers MC, помните, мы приехали поздравлять, а нас скромно запамятовали.
0: А, точно.
1: Не забудьте, осенью у нас будет день рождения.
0: Говорить мне, не забудьте. Это бессмысленно,
1: я еще напомню,
0: потому что я обязательно забуду, даже если 100 раз напомнить.
1: Тогда вот. Накануне просто пригласим, будем очень рады.
0: Хорошо,
1: видеть.
0: Хорошо, спасибо. Ну и также рада за Антона, что у вас такой вот кандидат появился интересный в этом году. Андрей Кузнец сегодня был в студии, и Антон Грызков, петерговское отделение Hooligans MC. Удачи, хороших поездок, хорошего сезона и до встречи.
1: Спасибо.
0: Приходите почаще.
1: Спасибо, ребят, всем хорошего сезона.
0: Всего доброго.
1: Будьте аккуратны.
3: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
4: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
5: Каждую пятницу в 3 часа дня.
6: Эфир «Моторадио» — это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
7: Новая музыка на Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 351 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 11 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 12 человек, в том числе 3 детей. По мототранспорту всего за сутки 6 ДТП, пострадали 4 человека, ранения получили 4 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: Уважаемые слушатели Моторадио, Госавтоинспекция по Санкт-Петербургу Ленинградской области от всей души поздравляет сотрудников Моторадио с их профессиональным праздником. Желаем вам всего самого хорошего, чтобы у вас было много радиослушателей, много хорошей музыки, интересных передач. Спасибо вам большое за вашу работу. Специально для Моторадио, отдел пропаганды Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Вы слушаете Моторадио.
2: Моторадио. Classic rock station. We wouldn't remember.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Что-нибудь за период вашей деятельности запомнилось вам прямо так вот вообще? Какое-нибудь событие, какое-нибудь такое приключение? Расскажите что-нибудь веселое и перейдем уже к новому бизнесу.
2: Вот, каждый раз, вот просите меня, я каждый раз не готов. Да, надо дома готовиться и собирать вот эти кейсы, потому что что-то происходит, но вот я в этом плане там, могу на память пожаловаться. Да, мы там работу сделали, я про нее забыл.
1: Ну,
2: да.
1: Что-нибудь необычное.
2: И, из последнего, я не помню, встречались мы с вами после этого или нет. Тут у нас была доставка мотоцикла на мероприятие. Нас попросили доставить, и подъем был на второй этаж. Вот казалось бы, что мы много где уже таскали мотоциклы, и довести до точки это не проблема, а вот поднимать на второй этаж — это был поистине квест. Вот понадобилась помощь там, 4 бравых ребят, разных приспособлений, чтобы как-то тащить не совсем по лестницам, а чтобы была какая-то наклонная плоская штучка.
1: Ну, второй этаж
2: штучка.
1: Не жилого дома, не пятиэтажка.
2: Это не жилой дом, это было помещение, которое сдается под проведение мероприятий, там рестораны, то есть там и угол был чуть повыше, чем обычная лестница. Ну, в общем, немножко помучились. Ну, конечно, справились, слава богу, без эксцессов, без повреждений для мотоцикла. Вот. И когда рассказываешь, это, наверное, не так интересно, когда ты стоишь и мучаешься там 2 часа, 6 человек, пытаясь это все дело поднять, и чтобы не повредить.
1: А прямо какое-то отчаяние набрасывалось, когда ты понимаешь, ну не проходит. Ну что ж делать?
2: Благо, там мы съездили заранее, посмотрели, да, перед тем, как был заказ, посмотрели, как мы будем там крутиться, разворачиваться, ширина. Она позволяла, основная проблема была — угол наклона был слишком крутой, было тяжело его туда затащить. Ну, ничего, справились. Вот такие нестандартные всякие задачки, казалось бы, от них надо бежать, а нам они почему-то нравятся и периодически к нам липнут. А мы с удовольствием подключаемся, пытаемся что-то новое для себя сделать, ну и людям помочь.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании «Б». Подробности в интернете. Real rock music.

0: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
1: «800 километров проехать на Тулице – это все-таки больше испытания, чем ехать…
2: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы там 1600 километров за день…
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка «Скототуризм».
7: Да и я, Шанин.
8: Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там
15: Дальше.
16: Группа «Битлз» на Моторадио.
17: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
18: «Apple Jam».
19: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Мастерская Басмача.
4: Коломяжский проспект, дом 10.
5: Здравствуйте, вы слушаете Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с самим Вячеславом Балкишеевым, он же Басмач. Слава, привет.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Саша.
5: Как тебе прохладная весна?
6: Прохладно, блин.
5: Однако сегодня у нас тема горячая будет заявлена. Очередная передача из цикла «Мотомастерская и клиенты». Как себя вести с клиентом, который считает, что мастерская ему обязана, ведь он же платит деньги?
6: Да никак не вести себя. То есть если человек настойчиво как бы качает права и как бы благоглупости всякие просит исполнить, не надо ничего с ним делать, пускай поищет другое место и все. То есть здесь, наверное, нужно быть с четкими приоритетами. Ну вот, допустим, приоритет номер один. Для чего создавался этот бизнес? Да, для того, чтобы развиваться. Да. Приоритет номер два. Кто создавал этот бизнес, кто основатель, кто должен нести все бонусы с этой всей истории. Тоже понятно. Мы, да, там. Приоритет номер три, там, типа, если предлагают мутную какую-то фигню, то есть ситуацию, которая может нести определенные риски и прочее.
5: В смысле, риски финансовых потерь?
6: Ну, или репутационных. То есть, допустим, что-то сломалось после ремонта, почему-либо, да, там, может быть, даже не по вине мастерской, а просто случилось, то есть мотоцикл был в ремонте, потом поломалось. То есть есть риск репутационных потерь. Нужны они? Да, как бы, на мой взгляд, не шибко нужны.
5: Но люди сейчас вот слушают и думают, ну как можно вообще отказываться от клиента? Надо брать любого клиента, всех. Надо просто договариваться заранее на берегу, но клиента потерять просто из-за того, что какой-то риск ты ощущаешь. Но некоторые жадные люди, наверное, удивляются сейчас.
6: Слушай, ну, есть риски, которые могут стрельнуть так, что ты как бы получишь себе бесплатную активность на месяц там или около того, и потерю денег совершенно несообразную с потенциальным заработком.
5: Давай пример такой гипотетический.
6: Хорошо, не вопрос. Кто-то собрал тюнинговый мотор. Ну, гипотетически собрали, да. Купили новые хорошие детали, собрали двигатель, как бы, и сказали клиенту, ну, теперь тебе надо настраиваться.
5: Сколько стоило это все сразу? Давай мы определим там, на той стороне.
6: Ну, не знаю, допустим, там миллион что-нибудь, около того. Вот. Или купили тюнинговый мотор, там, типа, поставили в раму, все там, настраивать. Звонит клиент, говорит, типа, давай настраивать. А ты говоришь, а мотор-то новый? А он говорит, новый. Ты говоришь, так настраивать-то нельзя его. Он говорит, что нельзя-то, делов-то, говорит, настроить-то с топливо-воздушную смесь и температурный режим. Ты говоришь, а как ее настроить, если его нагружать нельзя, он только что собранный. Ну, говорит, и что, ну, обкатайте, типа, его тогда. Хорошо, следующий вопрос. Обкатка – это где-то там пара дней на Династринде и часов по пять. То есть весна, как бы звонит у меня телефон, мне хотят приехать мои постоянные клиенты, попасть на сервис. То есть у меня звонит телефон, я катаю мотоцикл, я вижу, телефон зазвонил, то есть что мне нужно делать? Погасить Династенд, выключить мотоцикл, выйти из Династендовой, как бы ответить, поговорить и дальше продолжать. Прошло еще 5 минут, еще один звонок. И как бы получается, что я не могу неполноценно как бы поговорить с клиентами, потому что я не всегда успеваю снять трубку и прочее. И в то же время получается, что я не могу полноценно отдаться вопросу обкатки мотоцикла, потому что как бы я вижу, что мне надо отвечать людям, которые привыкли ко мне обращаться.
5: То есть, грубо говоря, совсем не вовремя сейчас такая работа. Вот так я понимаю?
6: Да, то есть это работа, которую сейчас делать невозможно. Качественно в силу того, что как бы есть другие приоритеты, как бы сезонные приоритеты в мастерской. Такую работу можно делать там типа в середине сезона, там, ну, хотя бы даже в июне, да, когда уже там народишко маленько подразъехался, уже не так часто звонки, уже можно, допустим, прийти там пораньше на работу и спокойно там до 12 покрутить, пока никто не прибежал, ну, например. Нет, там, как бы, вот, надо, типа, быстро. Ну, надо быстро, значит, не к нам. Но совершенно очевидно, что те рамки, которые там ожидает получить или которые навязывает хозяин мотоцикла, они мне не подходят. То есть, ну, если...
5: Ну, слушай, ну, его тоже можно понять. Сезон начинается, он хочет на этом моторе ездить. И как быть? И тебя можно понять.
6: Так, хорошо, вот я его начал катать, а вот там сломалось что-нибудь. И дальше начинается разбор полетов. Я потратил кучу денег на этот мотор, а вы его сломали. И ты начинаешь оправдываться, объяснять, что ты не верблюд, что как бы там гранаты были не той системы, что там собрали неаккуратно или еще что-нибудь. И это все на фоне того, что народ звонит, он хочет менять масло и колодки, там предсезонное ТО делать, то есть он как бы быстрые деньги предлагает. И ты залип вот с этой вот историей, когда тебе надо оправдываться, чинить, объяснять что-то. И вопрос, ну вот, нафига оно надо? То есть как бы вот в чем для меня заинтересованность вот в такой ситуации. Ну, нет ее заинтересованности. То есть я совершенно не заинтересован в данном развитии ситуации.
5: А если тебе скажут, что он собран, я так понимаю, ведь один из аргументов твоих, что ты не знаешь, кто собирал, как там все затянули, ты сейчас начнешь его катать, там что-нибудь лопнет, и ты попадешь на эти деньги. То есть это все понятные опасения. А бывает так, что мастерская, которая делала, она, ну, для тебя авторитетная, и ты такую, ну, меньше боишься.
6: А вот бывает, знаешь, что ты покупаешь новые харлеевские запчасти, а приходит брак.
5: Бывает, наверное.
6: Но вот у меня такое было. То есть ты покупаешь новые детали, а они сделаны не так, как надо, либо сделаны плохо. И вопрос. Вот, допустим, в этом наборе деталей, которые установлены, была бракованная деталь какая-то, да, или сделанная некачественно. Дальше, опять же, разбор полетов. Кто будет виноват?
5: Ну да, наверное, тут особо и нет ответа. Да. Ну, в принципе, да, наверное, проще уйти, но тут обидно другое. А если клиент говорит, что он по рекомендации, что он как бы там заранее тебя любит, ему так тебя преподнесли?
6: Так почему рекомендация это получилась? Потому что я умный. Ну, по сути, правильно? То есть получилось, потому что я умный. Ну, по сути, правильно? То есть предусмотрительный, как бы, который понимает, грубо говоря, как могут сложиться

0: что-то сломать, то это, ну, так сказать, случайность. Скорее всего, это не должно. У вас такая репутация. Делайте. Если сломается, сам я буду виноват.
1: А насколько можно верить словам людей неизвестных?
0: Хороший вопрос.
1: Ну вот, допустим, да, он говорит такие слова. Ага. А потом, значит, случается... То есть он искренне надеется, говоря эти слова, что у него все будет хорошо. Ну, как бы, я его прекрасно понимаю, да. То есть он потратил денег. То есть он со своей стороны, на своей стороне этого проекта, он нажал все кнопки и сделал 100% того, что он должен был сделать. Но я-то на другой стороне. То есть, как бы, у меня еще есть участие неизвестной мастерской и заводские, потенциально заводские какие-то косячки и прочая история. Вот. И как бы сломалось у него. И он, допустим, в пылу своих эмоций начинает как бы говорить другие вещи. Может быть такое вполне реально. А зачем это? Ну, то есть, это в принципе, абсолютно неподходящая ситуация вообще для работы, а для интернета особенно.
0: Слушай, а в принципе, я так понимаю, что ты отказываешься вообще с этим мотором работать, ну, из твоего примера. А есть кто-то в Петербурге, кто занимается именно обкаткой? Даже вот пускай не настройкой сложной, которой ты занимаешься, а просто вот правильно обкатать. Может быть, это более простая операция?
1: Нет, это операция сложная. То есть, тебе надо контролировать кучу вещей и подстраивать мотор в процессе обкатки, это подготовительные ласки к хорошим отношениям, которые могут все испортить. То есть, ну, по большому счету, я не знаю, к кому можно обратиться. Здесь очень много рисков. То есть, да, может быть, скажут, что, типа, там, ты слишком много думаешь о возможных неприятностях, но я, в принципе, не хочу их иметь. То есть, как бы, я хочу, чтобы у меня все получалось замечательно. Репутация моя сияла богатым золотом у всех на глазах. Там, ну, условно говоря. Вопрос того, что там будут смущать какими-то деньгами, но он не будет работать. То есть, ну, это, опять же, не нужно лезть в потенциально сложную ситуацию без оглядки. То есть, вот я, допустим, готов позаниматься этим мотором в июне, да, когда, скажем, будет спокойнее, когда с чувством, с толком, с расстановкой все это можно будет сделать, растянув обкатку дня на 3, там, на 4, может быть, да, то есть не постоянно жужжать. Вот, и потом настройку. Может быть, какая-то еще понадобится... какое-то механическое вмешательство в процессе после там обкатки. Такое тоже бывает.
0: Слушай, а физически как это происходит? Ставится мотор в какую-то раму, и колесо прикручивается сзади? И, то есть прямо вот полноценно, как на диностенде все, технически это как выглядит? И вообще, что есть такое обкатка, в двух словах?
1: Обкатка – это процесс, при котором детали, которые находятся в моторе, которые имеют определенную обработку механическую, они друг к другу притираются, возникает рабочий зазор, возникает, значит, уменьшение шероховатости, то есть что-то там, какие-то соседние вещи натирает, отполировывает нежно, то есть без, скажем так, без хардкора, без какого-то. Вот. И это все приходит в некое состояние, которое будет долго работать.
0: У меня рисуется воображение, просто аккуратненько завели. И вот он работает на холостых, там, скажем, день, и он бесконечно, и вот он и притрется.
1: Нет, нет, все совершенно не так. Как бы на холостых оборотах мотор не притирается в принципе, потому что у него нет нагрузки на поршневые кольца. То есть поршневые кольца работают не только, как люди думают, это когда они просто толкают над собой газ, да, там. Но на самом деле все не так. На самом деле часть газа проникает за спину поршневого кольца и добавляет усилие разжимного кольцу. То есть как бы получается, что газы, которые, значит, проникают за кольцо, как бы, они дают дополнительное прилегание кольца к цилиндру. И когда мотоцикл обкатывается, он обкатывается на определенные, ну, на нагрузки, то есть он не без нагрузки. То есть мы, допустим, делаем циклы там, раз в год Хонда до каких-то оборотов, там 3,5-4 тысячи оборотов, там типа на полгаза. То есть, когда мотор реализует момент, когда давление в цилиндре довольно высоко, и это давление проходит за спину поршневых колец и втирает их в цилиндры, и они друг к другу прирабатываются. И цикл потом отдыха, когда мотор естественным образом теряет обороты там, до холостых. Там,

0: В этот момент остывают детали. То есть у нас получается цикл, когда они нагреваются, то есть напрягаются, да, потом отдыхают. И вот эта вот повторяемость этих циклов, она со временем приводит к тому, что мотор начинает меньше греться. А он начинает меньше греться почему? Потому что приработались рабочие поверхности. И, соответственно, трение меньше, эффективность выше. Вот, условно говоря, ты начал мотор катать там, но никто не мешает там после, там, не знаю, там, 50 километров проеханных, один сделать прогон на, ну, хотя бы до тех же 4000 оборотов на полный газ. Посмотреть, какой момент будет. Да, там. А потом сделать такие прогоны после 500 километров проеханных. И да? Да, и сравнить. Опа, смотрим, а здесь на 5%, а то и на 7% показатели лучше. При том, что настройка ровно та же самая. О чем это говорит? Это говорит о том, что газовый стык уплотнился лучше, то есть больше давления работает, чтобы именно не на то, чтобы картерные газы надували мотор, а чтобы он ехал. Вот. И как бы это все как бы приносит необходимость еще и правок. То есть если мотор настроить там в первые 100 километров, ну, мы можем его настроить в первые 100 километров, скажем так, измучившись и постаравшись его там не сломать как-то, но суть в том, что после 500 там, или 600 километров он уже будет работать по-другому. То есть у него будет другое количество воздуха немножко в силу того, что он всасывает воздух по-другому, клапана прибились там, насыщенное состояние пришло. Он будет по-другому работать. И поэтому как бы я для себя выбрал срок обкатки на стенде, равный 500 километрам.
1: Слушай, но возникает вопрос закономерный. А вот эти Harley Davidson, которые выходят с заводов Harley Davidson десятками тысяч, они что, там что, каждый мотор также притирается, каждый двигатель?
0: А почему как бы треть владельцев жалуются на повышенный расход масла? А потому что они не сумели создать должный режим обкатки, который бы привел к долгожительству этого мотора, к долгому сроку службы. А что-то они упустили в этот момент. Либо какие-то еще были производственные моменты, которые помешали сделать. То есть задиры на цилиндрах, грубо говоря, там продольные, вертикальные, да, они дадут как бы части газов пробежать мимо колец, и они дадут части масла оставаться, да, там. Это будет все как бы приводить к тому, что мотор будет работать не так, как нужно.
1: Ты все равно не ответил. А вообще технологически их там как-то обкатывают или...
0: Нет, нет, никак не обкатывают. То есть их выдают хозяину, есть в инструкции как бы раздел break-in, да, то есть обкатка. А-а-а. То есть пока у вас мотор, ну, вы типа его там сильно напрягать нельзя. Избегайте долгой езды на одних и тех же оборотах. Ну, то есть вот в статичных режимах там меняйте режимы, там меняете масло там типа там через какое-то время километров там. Я, допустим, меняю масло через там 200-300 километров после сборки, как раз вот в это время все вот эти вот гребешки на цилиндрах после шлифовки, после абразивной обработки кольцами спиливаются, они попадают в масло, в масляный фильтр, и как бы хорошая идея убрать эти абразивные кусочки и продукты износа из масла, чтобы дальше уже работать на чистом.
1: Ну, вернемся к началу нашей передачи, и все-таки, как быть с такими клиентами? Я понимаю, что вот в конкретном, наверное, твоем примере живом, что ты просто человеку объяснил, что просто не берешь и все. А в принципе, вот есть какой-то алгоритм общения, если человек начинает там обижаться, например, ведь это может вылиться в то, что он расскажет там знакомым, друзьям, вот там басмач, там отказался, хотя ему там денег, вот всякие такие штуки, тоже же надо как-то учитывать. Какие твои личные правила здесь?
0: Не переживать. То есть, ну, я постарался человеку объяснить, что есть объективные причины, которые могут попрепятствовать тому, чтобы я сделал то, что он от меня ожидает. То есть результат, который он от меня ожидает, скорее всего, не получится или может не получиться. То есть есть объективные причины, которые мне не дадут дать, могут не дать и дать этот результат.
1: Соответственно. А что могло бы быть компромиссом, если бы ты ему сказал, например, давайте там через там, месяц, и он бы сказал, да, окей, вот это было бы правильно?
0: Ну, я готов, я сказал, давай приходи там типа в середине июня. В середине июня там через месяц с хвостиком, ну, по большому счету. Нет, я тогда, наверное, отвезу в Москву настраивать. Да, пожалуйста. Ну, то есть, по большому счету, я еще как бы может быть, улыбнусь на эту тему, потому что в Москве есть, безусловно, хорошие специалисты, там, ну, как бы, коллеги умные есть, базара нет. Но, опять же, насколько у них получится в этот период начала сезона? Вот сейчас у нас на улице дубак. Там через 3 дня будет, типа, 16 градусов. Что будет 16 градусов? Телефон будет звонить раз в 4 минуты. Ну, как бы, это нормально. То есть вылезут люди, которые хотят кататься. Правильно?
1: Да.
0: Вот. И они будут звонить, как бы просить сделать им сервис. И в этот момент, как бы, ну, любой человек, который там имеет собственный бизнес и думает о том, как этот бизнес должен работать, по идее, желательно эффективно, да, то есть он будет думать, что мне надо не потерять вот этих клиентов, соответственно, помочь им выкатиться, эффективно заработать денег и как бы отработать эту стадию работы, да, там, стадию сезона, да, там. А потом уже можно какие-то планировать вещи, которые требуют дополнительного внимания, либо которые сложные технологически, либо еще что-то. Собственно, это нормальная практика, и мне кажется, что ничего путного из этих обитаний, ну, как бы вот, типа, я поеду туда, я поеду сюда, мне кажется, что ничего путного не выйдет. То есть будет только хуже, либо это будет хуже намного.
1: А о каких деньгах речь идет вообще? Ну, вот какой порядок вот такой работы, которую тебя просят, и ты не берешься?
0: Ну, 100 рублей примерно.
1: Ага. Ясно. Окей. Слава, ну, давай тогда, наверное, на этом закончим очередную программу из серии взаимодействия между мастерской и клиентами и пожелаем нам всем все-таки неких компромиссов, да, при принятии решений и при ударении руками.
0: Ну, как бы мы можем пожелать людям прислушиваться к каким-то резонам, которые им доносятся. И хотелки, скажем, свои. Понятно, что у всех есть какие-то мечты, хотения, там, пожелания и прочее. На мой взгляд, разумно встраивать в картину окружающего мира эти хотелки таким образом, чтобы все работало как бы хорошо и не было огорчений.
1: Чтобы их хотелки не задевали хотелки твои.
0: Безусловно. И потом, что если случится какая-то фигня, мотор сломается, не дай бог. Вот тук-тук-тук, да. Хотелки-то, они разобьются просто в пыль в этом случае. То есть мотоцикла, на котором кататься с кайфом, его фактически не будет опять на какой-то срок, пока не переделается этот двигатель. Ну, то есть вот здесь это надо иметь в виду.
1: Спасибо большое, Слава. Удачи нам и скорейшей весны. Спасибо.
0: Скорейшей весны, позитива и взаимопонимания между всеми классными чуваками и девчонками.
2: Мастерская Басмача.
3: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 7 мая 1895 года профессор Александр Степанович Попов на заседании Русского физико-химического общества продемонстрировал изобретенный им грузоотметчик, первый в мире радиоприемник. В марте следующего года он продемонстрировал прибор для передачи сигналов, передав на расстояние 250 метров первую радиограмму из двух слов «Генрих Герц». Итальянец Гильермо Маркони опубликовал сведения о своих аналогичных опытах только спустя год. Почему же весь мир знает Маркони, а Попова только в России? Потому что Попов работал на военное министерство и не мог публиковать в открытой печати результаты всех своих опытов. Маркони же был свободным изобретателем. Кроме того, Попов изобрел принцип. А вот Маркони вывел на рынок законченный продукт, который можно было продать, приобрести, а потом легко использовать. Это прекрасный пример того, что далеко недостаточно сделать важное и полезное изобретение. Важно уметь его выгодно продать. Да способствует вам в этом деле удача. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио.

0: экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
5: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
6: Real rock music.

0: хорошего настроения.
1: Аналисты финансовые ассоциации.
2: Окно Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера.
3: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. «Окно в Париж» поздравляет с Днем Радио и от души желает всегда быть на волне успеха, работать и заниматься любимыми делами под позитивную, желательно любимую музыку. Пусть любимое радио каждый день дарит хорошее настроение и улыбку, желая ловить частоты счастья и удачи в жизни. Музыкальная культура Франции в 1994 году предстает удивительно целостной и динамичной картиной. С одной стороны, мы видим стабильность и мощь традиционной французской песни в лице Кабреля и Сушона, которые бьют исторические рекорды по продажам во Франции. А с другой, именно в этот год происходит мощный прорыв новой волны. Рэп от IM становится по-настоящему массовым явлением. А в андеграунде закладывается фундамент для будущей всемирной славы French Touch. Этот год стал моментом, когда прошлое и будущее французской музыки встретились, чтобы создать одну из самых ярких страниц в ее истории, несмотря на мощный натиск англосаксов. С этим натиском список музыкальных синглов, которые занимали позицию номер один во Франции в 1994 году, выглядел так. Сингл «Living on my own». Фредди Меркури, Брайан Адамс с песней «Please Forgive Me», «Eyes of Bass» и их суперхит «Happy Nation». До 5 марта удерживают высшую ступень, но с 12 марта рэп от IM становится по-настоящему массовым явлением во Франции. Я поставлю вам маленький кусочек, окей? Ведь рэп не наш формат. Je danse les mia.
4: Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient.
3: Далее снова зарубежные исполнители. Сингл с песней Night is falling, lying awake, I can... Streets of Philadelphia, написанный и исполненный Брюсом Спрингстином для фильма «Филадельфия», а также сингл It's Alright. Песня 1972 года «I Can See Clearly Now» была исполнена Джимми Клифф. Она стала саундтреком для фильма «Крутые виражи». Хип-хаус-дуэт «Reel to Reel» с...
5: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
3: I like to move it. I like to move it. Сенегалец Ю Сундур в дуэте со шведской певицей Нена Черри исполнили песню «7 секунд», которая принесла им всемирную славу. Ну а закрыл год Элтон Джон со своим мировым хитом «Can you feel the love tonight?». И на этом список хит-парада первых мест закончился, причем не в пользу франкофонии. Я предлагаю вам песню «7 секунд», которую дуэтом исполнили Юсу Ндур и Нене Черри. Этот трек был на первом месте 16 недель хит-парада.

0: Так как список первых мест у французов в этом 1994 году получился провальным, перейду к ключевым событиям этого года. А они, уж поверьте, заслуживают внимания. Франсис Кабрель выпускает альбом «Samedi soir sur la terre», который стал настоящим мега-хитом. В результате альбом возглавляет французский чарт 26 недель в течение года, и к сентябрю продажи составили более 1,2 миллиона проданных пластинок, что превысило бриллиантовый сертификат. И первый трек из этого альбома – «La Corrida» – Франсис Кабрель.
1: Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: 2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.